radio.

0: Урале 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Австралия. 7 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час первый.

0: Лучший спутник твоего утра.
1: Здравствуйте, доброе утро всем, дорогие друзья. Это подушка шоу. Виталий, Дмитрий, Дарья. Снова в Вилле 703 в городе Орхе.
2: Оп.
1: Слушай, уже знаешь, как это? Главное, что-то успеть сказать, пока ты там это...
3: Пока не включил ничего.
2: Здрасте. Всем привет.
4: Меня зовут Бекзат, но все зовут меня...
5: Данил
2: Галбасев. Вся музыка.
1: Ладно, я понял. Помойка...
2: И ногти орла.
1: Есть помойка фактов, а есть помойка музыки.
3: Это Димки на помойку. Он хозяин помойки.
1: Здравствуйте, Дарья.
3: Утро.
2: Собственно,
3: мы...
2: сама помойка. Здравствуйте, да. Доброе утро.
3: Ты не мой хозяин.
1: Вы сегодня скромнее гораздо, чем вчера по поводу Сережек, да?
3: Но, нет, обратите внимание.
2: Вырез до пупка, смотрите.
3: У нее, она сказала, что у нее желтые перышки. Вот у меня красивые желтые перышки. Все это неспроста, потому что я сегодня в сапожках снова.
1: А, ну, слушайте, так это логично абсолютно.
3: У меня потрясающее настроение. Я понимаю, что вы все устали от дождя. А для меня это потрясающее время. Я сплю, у меня дома ночью свежо. Моросит дождь, я слышу, как он капает. Мне приятно
2: спать,
3: засыпать.
2: Спать, кстати, очень круто.
3: Спать уютно, потрясающе. Да. Мне еще подарили пионы. У меня рядом с кроватью стоят пионы. Этот аромат заполняет всю комнату.
1: А
3: я выхожу на
1: улице,
3: жары
1: сейчас?
3: Нет.
2: Нет, она спит.
1: Нет? Можно я скажу? Да. Ну, на всякий случай. А я второй букет пионов в жизни подарил.
2: Слушай, а я тогда не подарил. Мы шли позавчера, и моя такая: пион хочу. Уже, ну так, знаешь, проброс.
1: Ну сейчас сезон просто.
2: Да, да.
1: Нет,
2: да.
1: Они классно пахнут, и знаешь, в комнате действительно так приятно становится. Я по поводу погоды. Многие жалуются, что уже говорят, просто слышал фразу «питерская погода». У нас уже даже не питерская погода.
2: Там, смотря еще какая была.
1: У нас уже какой-то Северный Вьетнам или Камбоджа, я не знаю, как еще это назвать. То есть просто какая-то непрекращающаяся, да, влажность и тропические ливни идут. При этом, что температура воздуха-то, в принципе, ну, такая нормальная, не холодно абсолютно. Вот, не знаю, продлится. Вот смотрю с ужасом уже каждый раз, с ужасом открываю прогноз погоды. И вот пока продлится. Завтра, по крайней мере, до плюс 25. Ну, там пара капель всего нарисовано. Будем надеяться, что не очень сильно.
2: В пятницу?
1: В четверг вообще ничего не нарисовано, никаких капель. Так, пятница, сейчас я посмотрю.
3: То есть дождичков в четверг не предвещает?
1: Пятница есть, но тоже, ну, так сказать, минимум.
2: А это хорошо.
1: Осадков.
2: Не в ГАИ День России на площади.
1: Зато в субботу по полной программе весь день.
3: В День России.
1: Да, получается. И в воскресенье 14-го.
2: Подожди, День России пятница.
1: Нет.
2: 12 число.
1: А, ну да, да. Кстати.
2: Не путайте людей.
1: Нет, действительно, да. 12 июня, да, погода будет относительно нормальная, но вот выходные... Да, у нас же 3 дня выходных. Мы как-то все этот факт, это, да, вылетает.
3: Ну, потому что мы все в работе.
1: Да.
2: Некогда праздновать потом.
1: Отпразднуем обязательно.
2: Нет, сейчас, потом обязательно.
1: Потом, да. Слушайте, ну, можно порадоваться за, наверное, зумеров. Мы это редко делаем, поэтому...
3: Что они опять сделали?
1: Поэтому, мне кажется, каждое позитивное, так сказать, сообщение нужно обязательно отмечать. Старшеклассники соорудили самый большой в мире шалаш из простыней. Достижение внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Но я думаю, что каждому из вас наверняка это знакомо.
2: Шалаш из айфона.
1: Нет, шалаш из простыней. Ну, наверное, ну вы же делали, да?
2: Конечно.
1: Не пугайте меня, пожалуйста.
2: Начиная от того, что между стульями натягивал,
3: да.
2: Потом
3: да.
2: До профессиональных шалашей на чужой территории, замечу, через забор мы прыгали, чужой гараж стоял, так. И мы там делали шалаш, пока нас не спалили. Вот, а потом уже мне дед свой построил, древянный.
1: Настоящий такой,
2: да, крепкий, да, да, к дереву, света, там, да. К забору, да, прямо.
1: Вот это класс, мы тоже такие делали, то есть, ну, естественно, были просто не, ну, я не скажу, что сначала, они вообще менялись периодически. Были зимой, то есть это были в комнате простыни, летом, понятно, это какие-то, мы их называли балажики, то есть или из веток, там, листьев и так далее.
2: На дереве, кстати, тоже было.
1: На дереве, да, и всегда это каким-то всегда уютом отдавало. То есть я вот помню это ощущение. То есть ты заползешь в этот шалаш, и тебе, ну, как-то хорошо, уютно, тепло. То есть, ну, не знаю, ощущения были только приятные.
2: Я вам 1000 раз рассказывал эту историю, но в наш... Второй шалаш, ну, я не... Ладно, давайте даже в первый скажу, потому что тот первый, который прям первый, он был всего лишь дома, вот, а именно на улице наш первый шалаш, мы для уюта его застеклили стекловатым.
1: Да ладно?
2: Вот, да, чтобы она мягче сиделась.
1: Руками вот, голыми?
2: Да, да, да, мы прям все вот сделали мягенько. Вот, потом нас мать друга моего мыла в бане с криками, да. Потому что было неприятно.
1: Ну, я про, значит, шалаш в Лас-Вегасе, это старшеклассники, в общем, они, площадь шалаша, которую они построили, составила 1310 квадратных метров, да, то есть это огромная просто площадь, на самом деле, вот. И, значит, волонтеры им тоже помогали, и работники образовательных учреждений, сотня простыней, накинутых на палаточные столбы. Ну, то есть от палаток, понимаете, да, закрепили их веревками, ну, в общем, и вошли в книгу рекордов.
2: Интересно, кстати, а уместно будет передать в эфире привет человеку, которого, который тебя мыл в детстве? Потому что я знаю, что тетя Лена сейчас смотрит, она каждое утро нас в этот промежуток смотрит.
3: Спасибо, что помыли.
2: Привет, да, спасибо, что помыли тетя Лена стекла.
1: Ну, и ты тогда и сюда уточняешь, тогда да, потому что после того случая, я думаю, что тебя... Мыло еще не один десяток человек. Да? Кто его знает, кому-то привет она передает.
2: Нет, мыл, кстати, меня максимум только мама.
1: Потому что сам до сих пор я не научился, да?
2: Ну да, отчасти.
1: Да, ну ладно, давайте к теме тогда переходить, как всегда в это время. Вот мы решили с вами вот что узнать у наших дорогих... радиозрителей. Ладно, вот
3: так скажем. Молодец.
1: Да, что однажды мне предсказали. Вот различные гадания, наверняка, опять же, вот если в шалаши вспоминать, а что в шалашах делали? Тоже всякие там
2: карты гадали, играли.
1: Карты играли, вызывали эту, как ее там,
2: пиковую
1: даму там. Ну,
3: нет, ее обычно в подвалах вызывали.
1: Ну, я так условно.
3: А тут это вы. Вызывали гномиков в шалашах обычно.
1: Ну, или вот...
3: Который потом шоколадки ел, все говорили,
1: общем, всякую,
3: это гномик.
1: Всякую нечисть. Естественно, ничего там не приходило, но было...
2: Кроме соседей.
3: И слава богу.
1: Да, я говорю, да. Вот, но было как-то страшно, весело, то есть, ну, все равно время проводили достаточно увлеченно. Так что вам однажды предсказали, друзья, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9?
2: Я с простого, ну, вот, задам вектор. Давай. Однажды Ангелина Хитарянка, помните такую, да, она в сторис нам предсказала, что мальчик Дима и тот, кто выйдет в эфир когда-то, радиохит, когда мы играли в КВН. Ага. Она попала в точку.
1: Вот, смотри, класс.
2: Вот, спустя год осуществилось.
1: Да.
2: Вот, ладно, а Шуз послушаем, Only You, также Нюшу и Тренды дня.

0: Как-то хочется немножко по-дурацки даже потанцевать под
1: это. Да.
0: Пар-пар-пар-пар-пар-пар.
1: Не то, что танцуй, вы ходите дурацки.
0: Ну, ладно, или так. А значит, что по трендам в сети появились южнокорейские мемы с Леонидом Каневским.
2: Да ладно. Это что за южнокорейские мемы?
0: Художница из
1: Это уже совсем другая страна.
0: Да. Художница из Южной Кореи решила изобразить ведущего следствия вели. Значит, ну, в соцсетях теперь вирусятся ее рисунки, где легендарный ведущий изображен, ну, в различных, так сказать, вариациях. То есть, пока вот нам одну показывают, как он, видимо, в одном из сюжетов кусал каравай такой большой, вот, и она вот таким вот образом его нарисовала. Ну, то есть, рисовала с этой картинки. Пост набрал уже более 500 000 просмотров, привлек в комментарии большое количество, конечно, наших пользователей, которые и благодарят художницу за такой вот знак уважения, да, к нашему ведущему, и, конечно, шутят там по-всякому. Вот, так что там их достаточно много, и все, в общем-то, выражают восторг и восторг. Некоторые комментарии. Леонид Каневский даже здесь показывает, кто главный. Например, да. Леонид Каневский везде и так далее. Ну, короче говоря, теперь он вышел на международный уровень, никак не иначе. И это радостно, на самом деле.
1: Ну, круто.
0: Мы его поздравляем. Еще один комментарий, просто так, очень смешной. Следствие пекли с Леонидом Каневским. Это вот про хлеб, где он кусает. Ой, да, класс. Ну, что у вас там, Дарья?
2: Так, ну, премия Муз-ТВ нас не отпускает. Дело в том, что на этой премии состоялась премьера песни от Сергея Лазарева и Полины Гагариной. И премьера эта ознаменовалась не только вот новым хитом предстоящим, но и их поцелуем.
1: Это ж не вот это?
3: Порой так сложно.
1: Нет? Просто песни Сергея Лазарева и Полины Гагариной «Хэппи-энд».
0: Ну, я думаю, что их немного, наверное.
2: Ну, возможно, это и есть.
1: Но она у нас уже в эфире.
0: Да, вот, хорошо.
2: Вот, и дело в том, что они на сцене поцеловались.
1: А она замужем.
2: И это... Это распространилось по всем соцсетям. И люди массово пошли смотреть запись премии. И знаете что? Были разочарованы.
1: Они не целовались?
2: Я вам читаю. Да такой себе поцелуй. Они там даже вне сцены друг с другом так целуются. И нормик. Вот если бы по-настоящему, да с языком, тогда бы мы поняли.
1: Было бы странно.
2: Они просто друг друга поцеловали в щечки. Так.
0: Ну да.
2: При прощании.
1: Ну, многие так делают.
2: Да, да. Но СМИ же все это рассказали, ну, да, о том, что там был поцелуй, и это надо было смотреть. Кто-то, кто был на премии, тоже снимал видео. Кто-то стали
1: бедные звезды,
2: говорить о том, что они встречаются даже. Ребята, это не так. Мы вчера лично с программным директором залезли убедиться, чтобы в массы нести правильную информацию. Они просто друг другу поцеловали в щечки. Все у них в этом плане хорошо. И семейная жизнь остается неразрушенной. А, и еще один тренд.
1: Полины.
2: У Полины. А еще один тренд – это рецепт перцев. Мы с вами давно не говорили про кулинарные тренды, так вот.
1: От Лазарева?
2: Нет. Этот тренд завирусился еще в конце мая, и вот сейчас он уже свои позиции закрепил, так сказать. Все, кто ведут свои блоги, так или иначе хотят попробовать и повторить это на камеру. Кто блоги не ведет, то просто дома экспериментирует. В общем, рецепт перцев заключается в том, что покупают свежий красный или желтый перец, именно свежий, такой хрустящий, обмазывают его творожным сыром и дальше наполняют начинкой, которая вот будет тебе по вкусу. Либо вареные яички, либо консервированный тунец, либо горошек, либо все это вместе и едят. И говорят, что это невероятно вкусная закуска.
0: Угу. Ну-ка еще раз повторите
2: рецепт. Перец, творожный сыр.
0: Туда, внутрь.
2: Обмазать обязательно все стенки. Вот, то есть это ты разрезаешь ну, то есть пополам.
0: Болгарский.
2: Да, болгарский. Угу. А, наполняешь творожным сыром и дальше начинка. Либо вареные яички, либо консервированный тунец, либо горошек, либо консервированная кукуруза, либо все это вместе.
0: Можно вместе, можно по отдельности. Да. Вообще не важно.
2: Да? И говорят, что это прекрасный ужин для тех, кто следит за своей фигурой.
0: Хорошо, надо попробовать.
2: Это сейчас
0: просто ради эксперимента надо будет, да, перец топ.
1: Ну, это, конечно, хорошо, но я вам предлагаю пока послушать уже песню Сергея Лазарева, Полины Гагариной.
0: Давайте,
1: в эфире.
0: Да. Называется поцелуй, да, который...
1: «Хэппи-энд». Представляете, как они, у них губы так в селедке, и они целуются. Да ладно, классные. Самые классные свиданки. Ты что?
0: Не знаю.
1: Когда в оба селедку едите.
0: Главное, молоко потом не пить.
1: Ну, это да.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия, уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на
2: Который год на радость детворе, бассейн на лето ставим во дворе. Будут ребята счастливы летом, купили водные им пистолеты. В сети магазинов «Милый дом» бассейны надувные в ассортименте от 359 рублей. Пистолеты водные от 99 рублей. «Милый дом» — все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milidefizdom.ru.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО ОТК «Гуратурск», проспект Мира, 21, Угрин, 115 565 801 83 39.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Метеохит.
3: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Сейчас в Орске плюс 16 градусов, днем до плюс 21. В Кувандаке, Медногорске плюс 16, днем также до 22. В Оренбурге плюс 17, днем до 26. В Ясном плюс 13, днем до 21 градуса. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.
7: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь.
2: Подробности на смотри.радио.

0: Gangnam Style.
1: Ну этот, как его?
2: 21-103-7, код города 3537. Активнее подключаемся к эфиру, друзья. Можете позвонить нам, передать привет, что-то хорошего пожелать.
3: Можете не звонить.
4: Нет, мы сами вам позвоним.
2: Звонить все равно надо в любом случае.
4: Подумаешь.
3: Ну да, давайте возьмем трубочку.
2: Алло. Алло.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Как зовут вас?
3: Наталья.
5: Меня зовут Ольга.
3: Ольга? Нет. Ой, классно да. Как. Ольга, рада приветствовать. Вы первый раз звоните?
5: Да, первый раз.
2: Ну, тогда вы издалека?
3: Вас... С почином.
5: Спасибо.
2: Вы издалека, Ольга, звоните?
5: Нет, не издалека, с машинки звоню. Просто
2: тогда не волнуйтесь, мы хорошо вас слышим, да. Не кричите. Да. Это же не переговорный пункт, в конце концов.
3: А то это...
2: Просто раньше вот эти были переговорные пункты, не знаю, застали вы, нет?
3: Был,
2: в кабинку заходишь там...
3: На почте еще.
2: А там такой звук, там никогда ничего, ну, плохо было слышно, и всегда все... Алло! Алло!
3: Ладно, давай правила игры напомню.
2: Сейчас назову я 7 фамилий, нужно будет вспомнить имена этих людей. 5 из 7, если вы вспомнили, это уже будет считаться победой. 45 секунд нам на все про все дается. А, Олечка, вы готовы?
5: Готовы.
2: Давайте
3: хорошо,
2: попробуем.
3: Хорошо, тогда 45 секунд будут стартовать у нас прямо сейчас. Так, 1, 2, 3.
2: Дроздов, телеведущий.
5: Николай Дроздов.
2: Вот. Агутин.
5: Леонид.
2: Распутина.
5: Маша.
2: А Распутин?
5: Распутин.
2: Угу.
5: Дальше.
2: Так, Пачино.
5: Аль Пачино.
2: Светлаков.
5: Сергей.
2: Бьорн Даллен.
4: Что?
3: Норвежец легендарный.
2: Да.
5: Не знаю.
2: Не знаете, да? Так, хорошо, да. Но время, в принципе, у нас еще осталось с запасом. Ну, давайте разбираться. Ну, 5, да, все.
3: С победой.
2: Даша насчитала, да, все верно. Так, с чем возникли вопросы? С Григорием Распутиным, да?
3: Григорий, да.
2: И Бьорн Даллена зовут Ули Эйнар Бьорн Даллен. Ну, согласен, запомнить сложно, да?
3: Я еще думаю, ну, я в детстве смотрел его соперничество с нашими спортсменами. Я думаю...
2: Естественно, под комментарий...
3: Дмитрия Губерниева!
2: Это легендарно было, на самом деле, легендарно.
3: Вот, я думаю, так, по-моему, его Ули зовут. Думаю, ну, что-то какое-то странное имя, вроде, наверное, нет.
2: И ты думаешь, хорошо, что меня...
3: Полез проверять, это правда.
2: Ули не зовут.
3: Да.
2: Олечка, мы вас поздравляем. Это спасибо. Первое, можно сказать, с первого ваш звонок, первая победа. Это очень здорово. Билеты в Центральный парк имени Полиничка. На аттракционы вам достаются. Что-то передать хотите?
5: Конечно, хочу всем дать большой привет. Всем хорошего, продуктивного утра, настроения. Вам спасибо, что веселите нам, раздаете подарочки нам. Ну и моих коллег, которые сейчас со мной рядышком меня поддерживают, обнимают, целуют. Говорят, будут...
3: Не увлекайтесь, коллеги.
2: Да, здорово. Что у вас такой коллектив хороший.
3: Да, мы тоже сейчас вот из эфира пойдем обниматься.
4: Целоваться.
2: Отмечать вашу победу.
4: Давайте...
3: Да, спасибо, Оль, трубочку не кладите, да, читайте.
4: На правах рекламы, отличная

0: Новость для всех любителей семейного отдыха. Парк развлечений снова открыт. Лето наступило, значит, самое время кататься на аттракционах, гулять всей семьей и заряжаться хорошим настроением. На территории работают кафе, где можно вкусно перекусить, а гостей ждет много интересного. Режим работы с понедельника. В понедельник с 16.00 до 23.00, со вторника по воскресенье с 11.00 до 23.00. Приходите за яркими эмоциями, отличным настроением. Категория 0+.
1: Разработайтесь, Дарья. Да.
2: Рот должен работать хорошо.
1: Хорошо.
2: Рот.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
2: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: история одной вещи.
1: А вы знаете, что мы с Дмитрием приближаемся к возрасту, когда наступает...
2: Климакса, да.
1: Кризис 30. Есть такой вот кризис, сейчас его выявили. И в этот период люди начинают заниматься тем, чем не занимались раньше. Кто-то начинает активно бегать, кто-то идет, например, вот девушки идут танцевать, а кто-то начинает заниматься спортом под названием падл. И он сейчас много вирусится в соцсетях. Вот, кто-то даже намеревается стать мировым чемпионом. Поэтому мне стало интересно рассказать о том, как и когда вообще этот вид спорта появился.
3: Слушай, стреляли в меня.
4: Ударение правильное?
1: Падл, да?
4: Я спрашиваю.
2: Не падл, это другое.
1: Пока я рассказываю, мы сегодня обменяемся с вами, да, умениями, вы прогуглите и проверите.
2: Не, падл, 100%.
1: Итак, на дворе 1969 год. Мексика. Бизнесмен Энрике Коркуэра решает обустроить корт у себя во дворе. Ему безумно нравился большой теннис. Но площадка не позволяла построить огромный корт. Мяч постоянно улетал за пределы. И предприимчивый мексиканец просто оградил корт и поставил стены. Казалось бы, вынужденная мера, но это было прекрасное решение, которое изменило историю спорта. И стены стали не препятствием, а частью игры, полноценным участником. Мяч отскакивал от стен, и розыгрыши стали непредсказуемыми, зрелищными. Так и родилась новая игра «Падл». Из Мексики он перекочевал в Испанию и Аргентину. И тут началось настоящее безумие. Людям настолько понравился вот этот маленький, уютный корт, на котором можно играть, что его стали ставить даже в своих домах. Кто-то ставил на крышах домов, зданий и даже на парковках. В Европе активно эта игра начала распространяться с 1990-х годов, а в России первые такие корты появились в конце 2010-х в Москве и Санкт-Петербурге. И так быстро начали набирать популярность, что в 2019 году этот вид спорта был официально признан в нашей стране. Пока он еще не входит в программу Олимпийских игр, но уже Международная Федерация активно этого добивается. Кстати, интересный факт. Средний любительский матч длится около часа, а по энергозатратам составляет полноценную, ну, то есть это полноценная кардиотренировка. Угу. Вот так.
4: Я наконец-то, все, у меня сложился пазл. Дело в том, что...
2: Не пазл, а падл.
4: Ну да, да. И он тоже. Дело в том, что оно подписано, естественно, на несколько спортивных журналистов, особенно тех, кто специализируется на хоккее. И наконец-то до меня дошло. Они в последнее время вот друг друга перепощивают, да, и вот это вот падл. А я знаю, что падел — это хоккеист.
2: Нет,
4: они прикалываются сами, то есть они играют вот в этот падл, да, и как бы приплетают, и постоянно вот эта вот игра слов падл. И вот все, мне наконец-то все сошло.
1: На подушку шоу, я так понимаю, новое стоп-слово. Слово падл.
4: Ну, возможно, не знаю.
2: Давайте так.
0: История одной вещи.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: АЗС «Роял-7» представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: О погоде сейчас в Орске плюс, давайте посмотрим, 17 градусов, днем до плюс 21, в Ковандаке, Медногорске плюс 16, днем до 22, в Ясном плюс 14, днем до 21 градуса, в Оренбурге плюс 17, днем до 26, а также возможны осадки. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
2: Реклама.
0: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.
4: Все оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: На Урале 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Ленинский район Сутурска вынес решение об аресте электрического самоката, принадлежащего местному жителю. Мужчину подозревают в повторной пьяной езде. Ранее арчанин уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде и за отказ от метаосвидетельствования. Несмотря на это, после работы он снова употребил алкоголь, сел на свой электросамокат и поехал домой. А теперь против мужчины возбуждено уголовное дело. В Оренбургской области завершился один из ключевых экзаменов основного периода ЕГЭ. Обязательную математику 8 июня написали около 6500 выпускников. Более половины участников выбрали профильный уровень, необходимый для поступления в вузы. Математика традиционно остается одним из самых значимых предметов ЕГЭ. Результаты профильного экзамена необходимы для поступления на инженерные, технические, экономические, IT и многие другие востребованные специальности. В России растут продажи автомобилей с пробегом. За первые 5 месяцев этого года они увеличились на 20%, сообщили РИА Новости аналитики. Сильнее всего спрос вырос на подержанные машины китайских марок, сразу на 55%. Эксперты связывают это с тем, что доля таких автомобилей на рынке пока небольшая. Также россияне чаще выбирали немецкие, корейские, японские и российские машины. А также в страну стали реже ввозить автомобили мощнее 160 лошадиных сил. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 26 копеек, 100 тенге 15 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 78 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились.

Радио. Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час второй.

0: настроение.
1: 8.06 на студийных часах. Всем доброе утро, дорогие друзья, из Подушки Шоу. Виталий, Дмитрий, Дарья. Новый час Подушки Шоу, где мы... Да.
2: Давай, скажите...
1: Нет, подожди. Давай важное скажем. Сначала приятного аппетита всем пожелаем, тем, кто завтракает.
2: Действительно важно.
1: Да, да. Конечно, да. И хорошей дороги на работу. Вот сейчас как раз все вот такой пошел массовый поток. Так, что вы... Да, Нет, ну вы сами скажете. Я у вас лучше получу.
2: Нет, у вас лучше.
1: Мы сегодня общаемся на тему... Что мне однажды предсказали, нагадали. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. На этот номер можно писать сообщение. Также можно писать в наши мессенджеры Макс и Телеграм. Там все темы выложены. Группа ВКонтакте и, конечно, портал смотри.радио. Ну, запоздало, конечно, но все-таки хочется все равно прочитать. Тем более, что из другого города. Вот Дмитрий из Калининграда бабушку поздравил с днем рождения. Это произошло накануне. Ну, как накануне? В принципе, уже сегодня, но очень поздно ночью, в половине первого. Здоровья, счастья, хорошего настроения и побольше солнечных дней. Спасибо, что ты у нас. Приятно.
2: Ты мне напомнил, ну, не ты, конечно, а человек с Калининграда, потому что я один раз читал анкету, вот недавно, и там было написано слово «накануне», так. Раздельно на «кануни».
1: Я еще в конце. Да,
2: накануне.
1: Класс. Бывает, думаю, да, ну, такое.
2: Ладно.
1: Значит, Таисия пишет. Нагадали один раз, что поеду в Самару. И я правда поеду в Самару на конкурс.
2: Таисия, смотрите, сбывается.
1: Что за конкурс, Таисия, напишите. Она нам трижды, кстати, написала, что я вам звонила, если что.
2: Очень похоже на мою, Таисию. Если что...
1: Я тебе говорю, это ты призадумайся. Возможно, это тебе послание.
2: Да-да.
1: Лилия пишет: доброе утро. Мне весь май мои коленки предсказывали дождливую пасмурную погоду. Вот и сбылось. Теперь чувствую, что скоро еще и магнитные бури будут впереди.
3: Ужас.
1: Ну, магнитные бури, да, но нас ожидают. Я, правда, не знаю, начались они или нет еще.
2: Да, они не заканчивались, по-моему.
1: С какого-то числа там, да.
2: Но если это Таисия моя, ты куда намылилась?
1: Тебя не отпускает, да?
2: Да, нет. Не отпускает теперь мысль, какая Самара.
1: Что за конкурс?
2: Да, да.
1: Почему я ничего не знаю?
2: Конкурс чего?
1: Да. И кто нагадал? Тоже интересно.
2: Какие мокрые майки, вы что? Олеся пишет: привет Эльзире Дастджановой. Вот так, привет передаю. Причем с самого утра, с полшестого еще Олеся нам тут.
1: Так, Елена вот пишет: мне однажды предсказали, что я закончу свои дни в психушке, но при этом буду очень богатой дамой. Богатой. Сразу представила себя дряхлой старушкой, обвешанной бриллиантами. Это у меня подружайка как-то увлекалась, значит, хиромантией и нагадала. Правда, в конце гадания был утешительный момент. Сказала, что мы обе там окажемся. С моими двумя цветочками жизни я не сомневаюсь, что там окажусь, и, возможно, даже раньше.
2: Ну, надеюсь, зачем, у вас все получится.
1: Зачем так мрачно, Леночка? Да. Вот еще Кристина написала: доброе утро. Как-то раз мне предсказали, что у меня будет муж магнатом колбасы.
2: А пока только мороженое.
1: Да, магнат. Магнат колбасы.
3: Это что-то звучит, волшебное.
1: Звучит очень интересно, по крайней мере. Так, что-то еще осталось? Ничего я не пропустил.
3: Юля написала: мне однажды цыганка на вокзале предсказала: тебя ждет большое богатство. Я обрадовалась, но пока не пришло это богатство.
1: Это прям как из песни Вячеслава Марижика. Мне однажды цыганка нагадала.
2: Ой, самое плохое, что цыганки, когда гадают, он, я же говорю, рассказывал.
1: Да.
2: Она взяла у меня 50 рублей, такая, типа, дай сюда. Волос выдрал, выдрало что-то еще.
1: Нет,
2: да. А мне было лет 12, наверное.
1: Он так сказал: дай сюда! Да. Не умеешь!
2: Да, да. Нагадал, и такая: все, у тебя будет хорошо, и типа так, и денег нет. Я говорю, болтос-то.
1: Фокус.
2: Куда? Ага. Манка. А все? Нет. Вот.
1: Алла еще написала: мне бабушка в детстве предсказала: вырастешь, будешь кормить много людей. Я думала, стану поваром, а сейчас я работаю технологом. Технически все сбылось. А технолог, напомните-ка мне, это кто?
3: Слушайте, это, по-моему, учитель человек, технологии, который составляет.
1: Да.
3: Да.
1: Да, ну, что-то меню там, да?
3: Да, наверное, да, да, да,
1: да, да. Ну, в принципе, по-моему, сбылось абсолютно. Вы же кормите, так или иначе, все равно кормите.
2: Гуглите,
1: людей.
2: Кто такой технолог.
3: Который разрабатывает, внедряет, контролирует производственные процессы.
2: Да. Сделаем вид, что Дарья вспомнила, а не прочитала.
1: Да ладно, мы все не без греха, что поделать. Ладно, вот еще от Паши прочитаем сообщение. В 18 лет гадалка в парке сказала мне: ты будешь работать с железом и станешь очень известным. Пока все не так. Класс, спасибо, Маш.
3: Может быть, надо делать обзоры на алюминий, я не знаю, консервные банки.
1: Ну, может быть. Ладно, друзья, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Что вам однажды предсказали или нагадали?
2: На железное терпение Виталика надо делать обзоры. Скоро BTS услышим.

0: Day. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну что ж, друзья, 9 июня у нас на календаре. Как быстро мы вот, да, отщелкиваем с вами дни.
2: Как быстро.
3: Прекрасно.
1: Чужие дети.
3: Прекрасно.
1: Чужие дети, и время летит просто как-то, ну, с какой-то космической невероятной
3: скоростью. Зато представьте, Виталий,
1: уже 9 июня.
3: В следующем месяце вы будете утром просыпаться без нас.
1: Да это
3: приятно.
1: Уже, на самом деле, не важно. Это не самое главное.
3: Почему?
1: Главное вот этот поток жизни ухватить. За хвост, который никак хватит, не получается.
2: Это ключевое.
1: Да.
3: Не философствуй. Да.
1: Ладно, давай будем смеяться. Международный день друзей сегодня. Друзья.
3: Мы больше не друзья.
1: Да. А я не к вам обращаюсь.
2: Он ко мне.
1: Я к нашим телеслушателям.
2: А теперь мой друг.
3: Лучше. Ну вот и дружи с ним.
1: Ну правда, мне кажется, сейчас все-таки иметь хорошего, действительно верного друга — это привилегия все-таки большая в нынешнее время.
3: Которую вы потеряли, Дмитрий.
2: Вам повезло, Виталий.
1: Да.
2: У вас здесь великолепный человек рядом теперь.
1: Вот здесь приводится цитата Аристотеля. Это я, чтобы не казался слишком умным, это я не помню. Ну просто здесь приводится: друг — это одна душа, живущая в двух телах. Ну, я согласен, кстати, с этим.
4: Боже, какой пустяк, сделать хоть раз.
2: Вы же помните?
1: Ну, это мы
2: вторую
1: помним.
2: Часть.
4: Выкинуть хлам из дома, и старых позвать друзей.
1: В общем, друзья, выкиньте хлам из дома и позовите друзей.
2: Дашка, ко мне из дома выгнали.
1: Международный день архивов. Сегодня работников архивов давайте поздравим.
3: Поздравляем.
1: Это тоже труд нелегкий на самом деле и крайне иногда полезный, когда вам нужно что-то найти.
2: Все сериалы смотришь. Дуй в архив,
1: нет,
2: принеси мне.
1: А, ну если есть такие архивы с сериалами, то возможно. Тогда...
2: Не архивы с сериалами, а именно в сериалах, когда там дела
1: когда
2: в архивах же находятся.
1: Да. Всемирный день мотоциклисты сегодня, друзья. У нас с вами есть знакомые, очень хорошо знакомые мотоциклисты, так что их тоже с праздником сегодня.
3: Давайте,
1: да?
3: Мы хороших мотоциклистов поздравим.
1: Да, слушай, согласен.
3: Потому
1: хороших.
3: Что вот сейчас вот из-за некоторых есть какой-то двойственный отношения.
1: Это я согласен абсолютно. Так, значит, день заботы о любимом коте сегодня, друзья. Котиков погладьте лишний раз.
2: Поздравляем котиков.
3: Котики.
1: Да. День пускания мыльных пузырей. Международный день архивов, так уже сказали. День Дональда Дака сегодня. 92 года, кстати, исполняется. Никогда не любил этого персонажа, честно
2: говоря. Да ладно, классный был.
1: Ну, почему-то вот, не знаю. Как-то не
3: я никогда не понимала, что он там говорит.
1: Так ты никто не понимал, в том-то и дело.
2: Надеюсь, вы поняли хотя бы.
1: День приготовления еды еще сегодня. Вот день позвоните своему врачу. Да, иногда это нужно делать, обязательно проверять свое здоровье. Вот, и по дням рождения, ну, друзья, сегодня Джон Кристофер Джонни Депп родился. Второй, кстати, Джонни Депп второй.
3: Второй?
1: Это имя, да, его.
2: То есть еще был до этого кто-то.
1: Видимо. Слушай, да.
2: Он еще во время съемок первого Карибского моря убили где-нибудь там, да.
1: В 1963 году он родился. Ну, понятно, все прекрасно знают американский актер, исполнитель роли Джека Воробья, капитана Джека Воробья, извините.
2: Да, вот.
1: В «Пентологии» уже, наверное. Да сколько частей «Пиратов Карибского»?
2: По-моему, 6.
1: 6, да?
2: 6.
1: Слушай, я что-то даже не знаю, сколько это.
2: 6, по-моему. 5.
3: Давай. «Пират Карибского моря. Черная жемчужина. Так. Проклятие». Второе. «Сундук мертвеца». Подожди, «Сундук мертвеца». Третье. «На краю света». Там или что-то на берегах. Потом была неудачная попытка четвертой части, где была Пенелопа. И пятую вот часть выпустили.
1: Ну,
3: где
1: это,
3: он,
1: знаешь,
3: уже старенький,
1: я,
3: где
1: да.
3: они сделали перезапуск.
1: Перезапуска еще не было никакого.
3: Нет, они сделали перезапуск
1: это
3: романтической линии.
1: Мы много времени
3: не
1: уделяем. Все.
2: Ну да, это были «Мертвецы не рассказывают сказки», это была пятая.
1: Да.
3: Вот, я же знаю.
1: Единственное, я просто хочу отметить, что...
2: Я их все пересматривал буквально 2 месяца назад, просто сколько их не помню.
1: Вы как бы вот по этому фильму, а для меня все-таки это картина «Мертвец» Джима Джармуша, где Депп играет главную роль. Вот все-таки я больше его по таким фильмам помню.
3: А «Руки-ножницы».
2: А шестую, почему мы вспоминали? Потому что все ходят слухи, что шестая появится.
1: И что вот будет перезапуск, ведутся переговоры. Вроде
2: и предложили 301 миллион, или сколько там?
1: Ну, там да.
2: Джонни Депп, он сказал, я даже за 300 не вернусь, а ему 301 предлагают сейчас. Типа больше.
1: Ну, слушай, по-другому не знаю, как смотреть. Ладно, без Джонни Деппа это уже не то.
2: Конечно.
1: Все, на этом.
2: Да.
3: Спасибо.
2: До свидания.
0: Реклама.

0: Реклама. Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
1: О, Афина. Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город, межгород. Для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
0: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

0: 2000 проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Поговорим о погоде прямо сейчас. В Орске у нас плюс 17 градусов днем до плюс 21. В Ясном плюс 14 днем до плюс 22. В Кувандаке Медногорске плюс 16 днем до 21. В Оренбурге плюс 17 днем до 26. Дождь на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.
5: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
6: Ты живешь, будто не будет завтра, но завтра.

0: Робот без людей.
1: Один?
0: Да.
2: Это как?
0: Ну как? Один.
1: ИПшник?
2: Ну вот совсем один.
1: ИПшник?
0: Нет. Робот-кассир. Понимаешь? Вот, я не знаю, будут ли там очереди или что-то еще. Или как он будет справляться с очередью.
1: На что он будет тратить деньги?
0: Ему деньги точно не нужны. Да, а вот как с очередями будет справляться, да, не знаю. Гуманоидный, говорят, что гуманоидный робот по прозвищу Сяо.
2: Сяо.
1: Гуманоид.
0: Он сможет приветствовать посетителей, поддерживать...
1: По кличке Алешенька.
0: Поддерживать, наверное, беседу, mm-hmm, помогать с выбором товаров и сопровождать процесс покупки. Вот теперь представьте все, что я перечислил, вот в час пик в сетевом магазине. Mm-hmm. Как он это все будет проделывать? Я что-то это сомневаюсь. Там очередь, мне кажется, будет до горизонта.
1: Причем какой-нибудь сосед, дядя Сережа, такой спускается. Ты это, Лех, я тебе это занесу сейчас.
0: Запиши,
1: да. А он...
0: Я чехушечку возьму, да?
1: Да-да.
0: Да-да, вот это будет точно.
1: Вычеркни меня там, откуда.
0: Автоматический туалет для кошки помог мужчине разоблачить измену своей девушки.
1: Как?
0: Она стала... Заметил, что стала запираться в ванной надолго. Услышав какие-то странные фразы, он вспомнил, что в автоматическом кошачьем лотке, который там стоял, есть камера с удаленным доступом.
1: Да ладно?
0: Да.
1: А что она там снимает обычно?
0: Нет, она не снимала.
1: Жуткие виды.
0: Он, так сказать, подключился к этой камере. Не подключился, там приложение, наверное. Открыл приложение и удостоверился, что девушка действительно ему изменяет, демонстрируя собеседнику свое голое тело по видеосвязи.
1: А, вон оно как. Надо срочно лоток поставить. Кошки нет, но лоток пусть.
0: Так. Мне нравится реакция. После этого мужчина постучал в дверь.
1: Ага.
0: Потребовал телефон. Зашел в свою комнату.
1: И тоже продемонстрировал тому, кто на втором.
2: Свое голое тело.
1: Вот тебе.
2: Вот сюда ты можешь сходить.
0: А там такие, ой. Извините, я ошибся. Да нет, он зашел в свою комнату и...
1: И постучался-то он в дверь тоже не рукой.
0: Да? Заперся.
1: Да, заперся. Все. Обидно. Никаких вечеринок будет.
0: Так, ну, твой вариант мне нравился. Понравился гораздо больше.
1: Вот, ой, пускай ладно, будет так. Все. Ладно, немножко послушаем музыки. У нас пока Денис Фёст или Денис Фёст, назовите его как угодно, об этой идее, и бензиновая лихорадка 21-137.
3: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от City Group. Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
5: Новости.

0: Бензиновая лихорадка.
1: Ну, конечно, да, друзья, бензиновая лихорадка, 21-103-7, код города 3537. Если Димка лопает каждый этот, каждый выход, значит, дождем. Я уж я не знаю,
2: как. Ну, что все расчихались-то, раскашлялись, то, что вот покойтесь летом дворе.
1: Ой, друзья, да, 20 литров бензина от заправки
2: новый. Наша рубрика.
1: Да-да.
2: По-моему, классно.
1: Результат сейчас будет.
2: Да, ну что, 3, 2, 1, и поехали. Вот эту линию хочу вот. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Как зовут вас?
3: Дмитрий.
1: Дима, сколько будем крутить барабан?
3: Два
2: раза.
1: Уверенный, смотри, Дмитрий. Ага.
2: Ну, давайте попробуем.
4: У нас Виталик не менее уверенный.
2: Да, мы пожелаем Диме удачи, как
4: и
2: всегда.
4: И провал.
2: Первый провал.
4: Ну, это ничего страшного. Да. Обычно второе будет что-то хорошее. Угу. Например, 17 литров.
1: Вы правильную кнопку нажали, Дмитрий.
2: Да.
3: Да, спасибо большое.
1: 17 литров бензина от заправки Новый поток вам
2: достает.
1: Ладно,
2: мы шутим, там один.
1: Да не ври. Зачем ты, да? Человек уже обрадовался.
2: Да.
1: А передавать что-то будете, Дима?
3: Да, привет и вам, хорошей недели. Ну, чтобы погода восстановилась.
1: Да, этого мы все очень хотим.
4: Нет,
1: желаем.
4: Не все. Слушай, мне нравится дождь.
1: Ты заметила, вот я не знаю, одежда-то влажная вся. Ну вот, то есть настолько уже влажность повысилась, она это не просыхает.
2: У меня, мы вчера оставили, ну позавчера уже, получается, семечки. Ну, просто на столе, но они были закрыты, хочу отметить. Да. Мы пришли домой, они все влажные. Влажные, они не грузятся.
1: Я говорю, везде это влага в воздухе.
2: Это да.
0: Реклама.

0: АЗС хорошего настроения «Новый поток». Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: Бензиновая лихорадка.

0: Реклама. Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Где купить удобные кроссовки? В Мегарай. Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта, прогулок и путешествий. Мегарай. Выгодно кроссовки покупай.
2: Супер открытие. Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские

0: автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: АЗС Роял 7 представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Психолог отвечает.
1: Верно, друзья. Ирина Каргополова снова с нами. Ирина, доброе утро вам.
2: Сейчас она за все ответит.
3: Доброе утро.
1: Да, мы уже и шутились на эту тему.
2: Да.
1: Дима, да. Но мне кажется, и заставку тоже потом нужно будет поменять.
2: А какую заставку?
1: Психолог отвечает.
2: Нет.
1: Нет, останется та же самая.
2: Ну, вот эту давай.
1: Нет, именно за саму заставку.
2: А, ну, окей.
1: А, поскольку мы вот сегодня, Ирин, говорим про предсказания различные, угу, гадания и так далее, в общем-то, что на это ответит наука? Вот тема-то сегодня такая.
3: Да, потому что, вот знаете, часто бывают ситуации, особенно в моем кругу женщин, проще, когда тебе подружка что-то там вот на картах раскидала, либо они куда-то сходили и вот сказали, вот через 2 года ждет тебя чудо. И вот в течение этих 2 лет люди готовятся к этому самому чуду. Но чудо не наступает, потом разочарование, и что они делают? Внимание!
4: Идут опять в гадалки.
3: Да, но уже к другой, потому что та плохая, а вот эту мне точно посоветовали.
1: Ну, вот уже за эфиром Ирина призналась, что как раз после гадалок и идут к ней в том числе.
4: Ну, это уже когда травматика серьезная получается. Так, я сейчас понимаю, что могут закидать помидорами, поэтому давайте так, у каждого есть свое мнение. Любое дело, оно имеет место быть, да, главное, чтобы оно не вредило окружающим и вам. Uh-huh. То есть, если бывает случай, магическое мышление это называется, то есть, есть термин, есть даже расстройство личности на фоне магического мышления. Человек, который постоянно пытается найти контакт с чем-то мощным, более сильным, чтобы взять контроль над ситуацией. Потому что первичное, почему туда обращаются женщины и мужчины в том числе. У меня тоже есть такие случаи в практике, когда мне звонили, узнавали цену на... это звучит так, от мужчин, да. От меня жена ушла. Как ее вернуть? Uh-huh. Я говорю, ну, вы хотите записаться на сессию, озвучиваю стоимость сессии, то есть супружеской, семейной. То есть меня подразумевается, что над отношениями должны двое работать, да? Uh-huh. А не она.
3: Да,
4: да, потому что там проблема. Он говорит, не, это слишком дорого, я лучше к гадалке схожу. Ну, то есть это еще один ответ, почему идут гадалки, потому что там не надо работать над собой. А консультирование, коучинг и терапия...
3: Кто-то уже на вас тупит.
2: Порционал.
4: Все. С утра, да.
2: Давайте попрощаемся.
3: Кто эфир слушает? Уже какие-то магические пошли манипуляции.
1: Может быть, воды?
4: Не, нормально. Вот, я про то, что там, понимаете, не надо ничего делать. То есть ты пришел, тебе сказали, что будет вот так, ты взял контроль, и над собой работать не нужно. А терапия, консультирование, коучинг, семейный, либо индивидуальный, подразумевает работу над собой и концентрацию на себе. Еще и взятие ответственности за свои поступки, за свою жизнь, за свой выбор. И представьте, человек такой сидит, он меня не любит, сделать что-нибудь. А зачем вы выбрали человека, который вас не любит? И вы постоянно требуете. А почему вы постоянно требуете подтверждения? Понимаете?
1: Как сказал Ларош Фуко,
4: давай.
1: В отношениях один человек любит, а второй позволяет себя любить.
4: Ой, ну, конечно, да. И вот это и есть нездоровые отношения, да, так, после которых идут в терапию.
3: Хорошо. А есть обратные ситуации. Например, тебе предсказали, что ты, наоборот, вот в течение 2 лет станешь крутым спортсменом. И человек, веря в это, то есть ему поверить в предсказание проще, он начал меняться, он начал работать над собой.
4: Здесь срабатывает эффект плацебо, да?
3: Почему?
4: Мотивация. Ну, потому, ну, эффект плацебо, его открыли, что человек может поддержать. Я же говорю, что когда это в пользу идет и не вредит, это работает, да? Просто бывают такие моменты, в которых человек может застрять, он в безысходности, и он ищет опор. То есть, когда ресурсы внутренние закончились, он не знает, что делать в таком, в тупике, да, в раздрайве, и он обращается как раз-таки либо к божественным, то есть в религию идет, начинает там по святым местам ездить, либо идет в храм, либо начинает молиться, да, либо он идет к гадалкам, он идет там ритуалы какие-то создавать. И бывает, что это перестраивает мозг, такой обход. Идет системы, создается какой-то образ чего-то мощного. Знаешь, ну, обычно божественное тоже сравнивается с родительской фигурой, но то, которое защищает, поддерживает, помогает. Да, и это помогает выброс. То есть поверил, мозг перестроился, человек нашел ресурсы, которых он не видел. Либо его вот это тоннельное видение и мышление, которое формируется в момент кризиса, оно как будто расширилось нормально.
3: Мы сейчас уже это выстраиваем хорошее биополе.
4: Да. Вот, и человека это мотивирует, подталкивает, показывает какой-то новый взгляд, и он двигается вперед. И сейчас, знаете, как я все чаще и чаще встречаю специалистов, например, в религиозных направлениях, да, которые идут дополнительно, получают образование психологическое. Потому что они дополняют друг друга.
3: Слушайте, и причем, это действительно необходимо.
4: А, да, и тут еще статистика одна, да, выросла, что появилась в пространстве у нас.
1: Не дает вам покоя, да?
4: Не дает, надо обсудить отдельно. Вот что многие переходят, чтобы больше влиять, читать людей, они все равно заходят в психологический аспект. И очень многое, что вам пытаются передать специалисты других направлений, не до конца изученных, не имеющих научную базу и, знаете, такого полноценного подтверждения, то есть они строятся на гипотезах, а они берут базу из психологии. Ну, то есть, когда вам дают характеристику на человека, характеристика – это психология. Уже проверенная по статистике, по диагностикам, по тестированию, да, огромные группы, огромное количество людей было исследовано, чтобы подтвердить это. И, по сути, я когда слушаю многих известных специалистов этих направлений, они очень многие опираются прямо на конкретные гипотезы, по авторству даже можно определить. Угу. И даже психологи многие изучали это направление. То есть Юнг, он даже свою теорию личности архетипов тоже связывал с одним из этих направлений. Ему было это интересно, почему люди так туда стремятся. Это не первый год. У нас в России вообще высокий процент. Мы верим во все магическое. Нам важно верить во что-то более мощное, светлое, что может исправить ситуацию, изменить. Ну вот у нас такой менталитет.
3: Ну вот я, например, верю.
4: Статистика показала, у нас, по-моему, 68% людей говорят, что они хотя бы раз в год обращаются, да, там, ну, несколько раз за жизнь точно обращались к специалистам различных магических направлений, да, либо связанных со звездами направлений, либо с картами.
1: Так вспомните вот. 90-е, да, обживание.
4: Ой, ну, представляете, там что творилось, и хоть какой-то контроль, под контроль нужно было взять, да. У нас, например, традиционно мы тоже с девчонками раз в год на Рождество, это вот как... по мотивам Гоголя, да, вот эти гадания мы тоже проходили, я тоже это тестировала, как это влияет на меня, ну, и было интересно.
1: Не все равно, наверное, так серьезно.
4: Не, мне главное услышать, что все хорошо, я даже забываю, я вышла, забыла, но вот это настроение, что вот. Все отлично, вот это, да, подпитка мотивации.
1: Это вместе, это же какой-то коллективизм, да, там, да, вы вместе что-то делаете, как-то это все.
3: У меня сейчас вопрос не по теме, а вот Ирина, как девушка, как человек, вот как личность, и Ирина Каргополова, они встречаются в одной комнате в эти моменты?
2: Вообще, или вы, или вы выгоняете?
4: Во сколько здесь человек?
3: Я объясню. То есть авантюристка Ирина, которой это действительно интересно с девчонками погадать, и вот рациональный психолог, специалист, который может это разобрать. Вот как вы живете в одной комнате, в одной личности?
4: Нормально. Не, бывает иногда сложно. Я, когда у меня клиенты приходят такие: я понимаю, что ты к этому плохо относишься как профессионал, но я сходила, узнал. То есть у меня есть такие клиенты. Я такая, я, конечно, понимаю. Ну, то есть есть у меня такое резко в профессиональном, потому что у меня есть опыт, где прям, значит, такие тяжелые случаи были в контакте с такими специалистами. А в личной жизни меня это очень развлекает, желание отпустить, ничего не контролировать, похулиганить. Вот, знаете, так, я ни за что не отвечаю. Мне вот это вот абсолютное отсутствие ответственности, мне нравится контроля.
1: Ничего человеческое вам, в общем,
4: да. Наоборот, моя задача войти везде и убрать эти рамки, принять человека таким, как он есть, потому что кому-то это действительно помогает.
1: Короткий вывод разговора.
4: Вывод: будьте, пожалуйста, с этим осторожны и аккуратны, чтобы вам это не вредило и окружающим.
1: Спасибо большое.
0: Психолог отвечает.

Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда.

0: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Сейчас в Орске плюс 18 градусов, днем до плюс 21, в Ясном плюс 16, днем до плюс 20, в Ховандыке, Медногорске плюс 17, днем до 21, в Оренбурге плюс 18, днем до 26, дождь возможен на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
1: Реклама.
0: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: Далее. 9 часов. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургском районе трагедия унесла жизнь 3-летнего ребенка. Тело малыша обнаружили в реке Средняя Каргалка в селе Струково. Это произошло 8 июня. Прокурор области Руслан Медведев поручил своему подчиненному Дмитрию Шевеленко провести тщательную проверку. Правоохранителям предстоит выяснить, при каких обстоятельствах ребенок оказался в воде и почему это произошло. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. В правительстве призвали не допустить дефицита топлива в регионах. Вице-премьер Александр Новак заявил, что ситуацию в ТЭК нужно постоянно отслеживать, а потребители надежно обеспечивать нефтепродуктами, передает «Комсомольская правда». Минэнерго уже представила меры, которые должны поддерживать баланс на внутреннем рынке. Ранее сообщалось, что на Кубани у некоторых заправок появились очереди, при этом на крупных АЗС перебоев с топливом нет. Сотрудники, которые совмещают профессии, расширяют зоны обслуживания, увеличивают объем работы или исполняют обязанности временно отсутствующего коллеги без освобождения от своей основной деятельности, имеют право на получение доплаты. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он сослался на статью 151 Трудового кодекса. По словам парламентария, конкретный размер такой доплаты определяется по соглашению между работником и работодателем, принимая во внимание содержание и объем дополнительной нагрузки. Он подчеркнул, что эта сумма не должна быть символической или незначительной, а должна адекватно отражать объем выполняемой работы. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 26 копеек, 100 тенге 15 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 78 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: под ритмы 80-х. Depeche Mode, Personal Jesus у нас в самом начале часа. Всем доброе утро. 9.06 на студийных часах. Иногда хочется каких-то таких классических ритмов, да? А сегодня общаемся на тему, что мне однажды предсказали или нагадали. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Сергей Иванович, правда, сегодня с запозданием, но пожелал нам, правда, уже... Почему с запозданием? Ну, то есть с запозданием, но он исправился. Сказал, что не доброго утра, а доброго дня уже пожелал, понимаешь? То есть обычно с утра он доброго утра желает, а это немножко припоздал, но тем не менее доброго дня пожелал. Так что
1: спасибо вам,
0: Петропавловск-Камчатский тоже наш привет летит. Что нам еще написали за это время? Давайте читать. Екатерина пишет: доброе утро, подушечки. А мне однажды гадали на кофейной гуще, и много что сбылось с ее предсказаний. Хотя я не особо в это верила и верю. Но тогда я записывала на листочке ее слова. Перечитывала спустя года. Она мне предсказала мужа моего. Сказала, что его имя или фамилия будет на «С».
1: И вы искали целенаправленно Сергея или Степана.
0: Да, так и так случилось. Фамилия у мужа на «С». Да. Ну и теперь и у меня, соответственно, тоже такая фамилия.
1: Интересно, какая? Давайте фантазируем.
0: Ну, вам не кажется, что немножко прозрачно так это все?
1: Да,
0: ну,
1: да.
0: Да, вот ты мужа найдешь, у него на «С» будет фамилия.
1: Ты такая... Как зовут? Меня Павел Стасисков. Ты такая...
2: Мой.
0: Хорошая фамилия, мясная.
1: Да,
0: сосиска.
3: Слушайте, да. А мне предсказали в молодости. Я тогда встречалась с молодым человеком. И, ну, естественно, первая любовь, естественно, в моих фантазиях я уже за него замуж вышла.
1: Вот. Ты уже его похоронила даже, да? В старости где-то там.
0: Нет, у него тоже была фамилия Сосискин.
3: Нет. И, в общем, там ситуация была такая, что я говорю: вот я за него замуж выйду. И мне говорят: нет, ты за него замуж не выйдешь. У него вообще будущая жена, и у нее другое имя. Или не хочу произносить имя. Имя Цветок у нее, в общем.
0: Ну.
3: И потом, вот спустя долгое время...
0: Гербера.
3: Ну да. И потом выяснилось, что человек, да, женился, и его жены имя Цветок.
0: Ну ладно. А Эльвира пишет: однажды...
3: Понятно, молодец.
1: Гербера кактусов.
0: Да. Эльвира пишет: однажды мне навстречу в мои 15 лет попалась толпа цыганок. Одна из них самая ушлая начала мне гадать, хотя я не просила. По глазам вижу, любит тебя король Бубновый, король Червовый. Выйдешь замуж за Бубнового, давай колечко. А мне дядя привез в подарок из Иркутской области кольцо серебряное. И вот пока я пялилась на цыганку, она мне его умудрилась отжать. Еще одна гадалка на картах Таро мне предсказала: вижу, уедешь далеко отсюда, скорее всего, в Сургут. Хочешь в Сургут? Вопрос.
1: В город на «С».
0: Да, у меня там знакомые есть, они тебе помогут. Ну, это Таролк ей говорит. Что-то сомнительно мне показалось и гадание, и предложение. Еще одна гадалка сказала: слушайте, что вы уже третий случай. Главное, я, говорит, не верю, но все равно ходит, смотрит.
1: Так, Сургут не нравится. Уже, кто нагадает, не погыш.
0: В сообщении уже три гадалки. Еще одна гадалка сказала: уедешь ты отсюда далеко, опять же, и надолго. Очень далеко.
1: В Магадан.
0: Точно не в Гай. Почему она вообще заговорила про Гай, я не думала в тот момент об этом городе. Ну и в итоге мы уехали именно в Гай.
1: Да. Все равно поперек гадал.
3: Так, а вот еще сообщение от Кати. Возможно, не отправиться, ну и ладно. Предсказание моей... Дошло, все. Все у нас есть. Предсказание моей мамы. У нее будет 3 ребенка. Первый рано убежит. Второй задержится. Третий вообще надолго останется. Старшая сестра действительно рано ушла. А вот насчет меня через месяц уезжают родители в другой город. Угу. Еще раньше сестры. Так что уже предсказание не сильно правдивое.
0: Угу. Ну, в целом, да, получилось. Так же, как у Эльвира, наверное, да, сообщение, которое я только что зачитал. Так, все у нас, да?
3: Ну, вот моей маме предсказали, да, 2 ребенка, мальчика и девочку, и вот мы родились братом.
1: Ну, здорово. Сбылось.
3: Я не знаю, насколько она рада этому.
0: Ну, вы точно рады, я думаю.
3: То, что у нас двое?
0: Ну, и да.
3: Ну, да.
0: Ну, все. Главное радоваться. Ладно, друзья, 8... 8-9-2-2-8-7-8-2-9.
3: Да, почему ты не радуешься?
0: Я радуюсь.
3: Сильнее радуйся.
0: Еще сильнее?
3: Еще. Ну вот.
0: Ой, нет, мне что-то не очень
3: получается. Спокойно, спокойно, дышим ровно.
0: Ладно, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Что вам однажды предсказали или нагадали? В концовке часа подведем итоги, подарим кофе за самое оригинальное сообщение.
1: А пока гадания от Виталия.
0: Гадание у нас будет через 19 минут.
1: Даже считать не умеете. Типичная гадалка.
0: Вот там и погадаем, да.
3: Ну хорошо. Вижу, Виталий.
0: Я имею в виду гороскоп.
3: Песни будут.
1: Вижу полет до луны, у нас впереди to the moon.
0: Прямо так, to the moon.
1: Да, to the moon.
0: Полетишь to the moon.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Солнце светит, жаркий день. Лежать на пляже нам не лень. Плеск и брызги, детский смех вокруг. Лето – самый лучший друг.
5: В сети магазинов «Милый дом» полотенца махровые в ассортименте от 419 рублей. Матрасы надувные от 399 рублей. Милый дом. Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.
6: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
7: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 18, днем до 21. В Ясном плюс 16, днем до плюс 20. В Ковандаке, Медногорске плюс 17, днем до 21. В Оренбурге плюс 18, днем до 26. Дождь на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
9: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
10: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет City Group. Бюро недвижимости и...
2: Я не забуду тебя никогда.
3: Это точно, друзья. Нас, наверное... Забыть сложно, но...
4: Твои гадости.
3: Но будем надеяться, что удастся вам это, в общем-то, легко. 21 минута 10-го действительно неправильные новости. Так, в Таиланде вор перед тем, как украсть деньги, попросил некие высшие силы о невидимости.
5: Ага, вот как.
3: Ну, ладно. Сами понимаете...
5: А где он спрятался?
3: Сами понимаете,
5: а вот он.
3: Не помогло этого вообще. Он попал на камеру видеонаблюдения, соответственно, его быстро очень схватили.
6: Да, мы... Порвали!
3: Но перед этим он говорил, что да, произнес заклинание о невидимости, но оно, говорит, меня подвело.
5: Жаль.
3: Не получилось, в общем.
5: Еще один чародей.
3: Да, в Красноярске мужчины устроили бассейн прямо в автомобиле.
5: Не особо глубокий.
3: Там пикап автомобиля, знаете, да?
5: Да,
3: кузов вот в это отделение они постелили целлофан, налили воды, пленку, да, и катались по городу. Отдыхающих заметили на улице Мира, сейчас в городе жара, плюс 30, говорится в публикации. Ну, понять, в общем-то, можно. В Британии супружеская пара устроила мужчину на работу в Макдональдс и отбирала у него зарплату.
5: Мечта.
3: Это
5: стартап.
3: Вопрос, да, что так можно было?
7: Ну-ка, Виталий, дай зарплату.
3: Сейчас. Отдам я вам.
5: У нас так прадед жил. У бабушки. Он получал зарплату, ну как, пенсию. Она давала чуть-чуть. Вот, остальное на еду.
3: Да мы фактически с вами так, Дмитрий.
5: Да, в семье
3: существуем, да, в общем. Вот, а у тебя есть какая-то дурацкая музыка?
5: Да вся?
3: Нет. Ну, вот совсем какая-нибудь, да.
5: Совсем дурацкая?
3: Что-нибудь такое. Ну, так, чтобы подкрасить, потому что следующая новость меня просто поразила. И причем она касается нашего с вами города, между прочим.
7: Да ладно. Это, знаете, это всегда такой стопер. Потому что в Орске, Орск, ты такой, что? Что?
3: Ну, не знаю, стопера нет. Такой алярм, сигнал такой, да? Сразу внимание привлекает.
5: Ну, давай любую вот там.
3: Ну, давай.
5: Просто любую.
3: Ну, о, кстати, нормально.
5: Давай.
3: Житель Орска несколько раз бросал найденную гранату в костер, чтобы очистить ее от тины. А до этого он ее использовал как грузило для рыбалки.
5: Это потрясающе.
3: Это не шутка.
7: Это что-то невероятное было.
3: 57-летний житель Орска несколько лет хранил в своем гараже боевую гранату, которую когда-то нашел на берегу Урала.
5: Сделал из нее грузом.
3: Да.
5: Кошмар.
3: Значит, мужчина в 20-м году, вместо того, чтобы сообщить о находке в правоохранительные органы, он забрал ее домой, оставил в гараже. Во время судебного разбирательства, ну, уже когда все выяснилось, Арчанин рассказал, что около года использовал гранату, как грузило на рыбалке. Кроме того, по его словам, несколько раз он даже бросал ее в костер, пытаясь очистить от тины. Каким чудом ничего не случилось, это просто какая-то фантастика.
7: Да.
3: Да?
5: Слава если богу, ты фартовый, ты фартовый.
7: Да. Да.
3: А ведь могло бы все закончиться очень печально, но вот сейчас, значит...
5: Одни сапоги бы на берегу были.
3: Уголовной ответственности Арчанин избежал, но суд не оштрафовал даже. По-моему, тут во всяком случае не написано. Да, ну, видимо, да. Так что, друзья, я не знаю, как это комментировать.
5: Он себя сам чуть не оштрафовал.
3: Вот именно, да. Наверное, там и так и сказали, слушай, ладно, хватит тебя, да. Будь впредь, пожалуйста, внимательным. О таких находках, друзья, обязательно немедленно сразу сообщайте в правоохранительные органы, потому что это опасно для жизни.
7: Ну, то есть, смотри, достаточно позвонить в полицию?
3: Ну, конечно.
7: Я вот нашла?
3: Конечно,
7: заберите,
3: конечно.
7: Пожалуйста.
3: Да, да, указать место, то есть, да, в любом случае оставаться где-то там, ну, рядом или нет, то, ну, во всяком случае, вам объяснят специалисты, что делать по телефону в таких случаях. К ним и обращайтесь, пожалуйста.
7: Спасибо.
3: Вот так, как Арчанин, делать не надо.
5: Да. А то бы на берегу была только это... Одинокая ветка сирени осталась,
3: да.
5: И все. и сапожки.
3: Ну, вот такие новости.
5: Так, у нас Баста, Дима Журавлев, «Девочка в цветах». Вот. Послушаем и гороскопу там,
3: igneo.com. Вот как раз и предсказания, да, подоспели.
5: Да, правдивые.
0: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
8: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Citigroup, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну, обещанный гороскоп, друзья, прямо сейчас, как всегда, мы будем зачитывать некие прогнозы для знаков зодиака.
2: Предсказания.
1: Предположения. Предположения, да, опять же, потому что за стопроцентное, так сказать, воплощение этих предсказаний, опять же, не отвечает никто, так же, как никто. И с погодой, в общем-то, да. Так что, не знаю, все относятся по-разному, кто как хочет.
2: Нет, ну, рыбы. Можем добавлять «может быть».
1: Рыбы. Пересмотрите свои планы на ближайшее время. Возможно, вы заметите ошибку в них вкравшуюся. И еще успеете ее исправить.
3: Может быть.
1: Вкравшуюся.
2: Водолей.
4: Сегодня приоритетными для вас будут вопросы личного характера. Все остальное же прекрасно может подождать.
2: Козерог.
3: Выше изысканное остроумие, ваше изысканное остроумие с легким оттенком язвительности сегодня не будет иметь успеха. Более того, проявляя его на людях, вы рискуете своим здоровьем.
2: Стрелец.
1: Не буду остроумить. Стрелец, будучи тихим и смирным...
3: Вы до этого ведь не отличались.
1: Вы сегодня легко избежите неприятностей. Однако прикидываться ветошью вовсе не обязательно. Есть гораздо более действенные методы.
2: Скорпион.
4: Возможно, вы считаете, что сделали все, что могли. Отнюдь. Сегодня у вас есть возможность добавить к содеянному еще один небольшой штрих.
2: Весы.
3: Если у вас есть подобное желание, принесите пользу обществу.
2: Дева.
1: Ваше состояние весьма неустойчиво. Возможно, придется освободиться от какой-то части груза, чтобы обрести уверенность.
2: Лев.
4: Чего-то сегодня будет много, даже слишком. Чего именно неизвестно, но будем надеяться, что не неприятностей.
2: Рак.
3: Чрезмерная симпатия к кому-либо, Дарья, может привести к тому, что вы дадите этому человеку слишком много. Будьте разумны.
2: Близнецы.
4: Хорошо, что я водолей.
3: Ну да.
1: Да. Сегодня вам лучше всего побыть эгоистом. Закрывайте глаза на все проблемы, кроме ваших собственных.
2: Телец.
4: Прислушайтесь к желаниям своего организма. Накормите его, если он голоден, и дайте передохнуть, если устал.
2: Овен.
3: Если вы что-то кому-то пообещали, сегодня это обещание следует сдержать. Информация от ignio.com.
1: Я все время забываю, Димка, ты кто у нас?
3: Я?
1: Стрелец же.
3: Я.
4: Весы.
3: Собака.
1: Весы.
3: Да, пес. Весы.
1: Вот, видите, тут вам, Дмитрий, приносите пользу обществу.
3: Да куда еще больше пользу обществу?
4: Давай так,
1: куда
4: мы,
1: надо?
4: Мы с Виталий тоже общество. Где наша польза?
3: Вы не общество.
1: Куда надо, туда и неси.
3: Ага.
1: Вот хорошая мысль.
3: Нет. Куда надо, туда
1: куда
3: и неси.
1: Надо, туда и неси.
3: Как из того видео. Что вы несете? Тохтик!
1: Да.
3: Что? Тохтик! Твою налево. Так, у нас how... Нет, не how, это now. Now and later. Сейчас
1: и позже.
3: И позже,
1: да.
3: Пойдет. Также у нас услышим Dive into the ocean.
1: Это плавать в океане, нырять в океан.
3: Угу. И Феникс.
1: Ну, слушай, тут перевод не требует.
3: Да ладно.
1: Серьезно.
3: Я думал, ты все-таки подтвердишь.
1: Нет.
3: Ладненько, хорошо.
1: Нет, я могу подтвердить, Феникс.
3: Феникс, все, хорошо. Да. Также послушаем и поиграем мы в усталой караоке. Тоже не забывайте, 21-137, набирайте минут 4-7.
5: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: АЗС «Роял-7» представляет премиум-топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицке и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
5: Телефон рекламной службы.

0: Спит усталый караоке.
1: Да что вы говорите? Каждый раз вот на это мы натыкаемся. Спит и спит все каждый раз. Мы будем.
2: Но он все равно спит.
1: Мы же будем?
2: Мы будем. А вы будете?
3: Нет. Меня хватит.
1: Тебе прилетело от кого-то.
2: Карма, карма.
3: Ирина пошла к гадалке сейчас. Так, ладно, звоночек пошли. Нет, не пошли. Еще раз. Здравствуйте.
4: Доброе утро.
1: Здравствуйте. Как зовут вас?
4: Евгений.
1: Евгений, очень приятно. Женя, значит, нужен второй участник, вам соперник для того, чтобы угадать, точнее, выиграть билеты в Центральный парк имени Поленичка на аттракцион.
3: 21-137, друзья, набирайте сейчас. Да. Пособерничайте с
1: Там, Евгением. По-моему, несколько сюрпризов уже приготовлено. Я так мельком вчера заглянул в закулисье, так сказать.
3: Ага, так, ну-ка. Здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Здравствуйте.
3: Как вас зовут?
4: Сергей.
3: Сергей, отлично. Мужская битва у нас сегодня.
1: Евгений и Сергей. Итак, Дмитрий, что сегодня у нас будет?
3: Ну вот, замечательный мужчина. Ну или не замечательный в последнее время. 3, 2, 1.

0: Он еще хотел, чтобы лучше пусть 10 человек на его концерте танцуют, но зато танцуют лучше, чем...
1: Егор Крип?
0: А это кто сказал?
1: Сергей.
0: Отлично!
2: Мне нравится, когда красавица мне улыбается.
3: Это Егор Крип?
4: Да.
0: Представляю.
3: Не узнал. Вообще.
4: У него даже мотив этой песни с «Моя невеста» очень схож.
0: Да, да, поздравляем у нас.
3: Поздравляем, поздравляем. А так, еще раз, кого только? Я что-то...
4: Евгения.
3: Евгений.
0: Забыл.
3: Женя. Молодец, угадал композицию и исполнителя. Вам достаются билеты в Центральный парк имени Пленчика на аттракционы. А Сергей может передать что-то, если захочет.
1: Наоборот, мне кажется, я угадал.
0: Да, да.
1: Я смогу передать, да, большой вам.
4: Так, то есть... подождите.
0: Так Сергей победил или Евгений?
4: Сергей или Евгений нам крикнул?
3: То есть не я один дурак, а все трое, да?
4: Подожди, нас тут пятеро. Сейчас разберемся.
0: Так, Сергей угадал, получается, да?
1: Сергей угадал, да.
3: Все, я... А Евгений молчит,
0: да, Евгений такой.
1: Сказал, что Сергей угадал.
3: Не-не-не.
0: А вдруг проходит?
3: Вы не слышали. Не сказали. Ну, ладно, что.
0: Я бы тоже просто помолчал.
3: Извините, Сережа, да. Мы вас поздравляем вас.
1: Признался, да.
3: Да, поздравляем вас. Привет и будете передавать.
1: Да, конечно, большой привет всем арчанам, всем слушателям. Это уже прекрасное радио. Благодарю за такие прекрасные подарки.
3: Спасибо.
1: У меня прям целый комбо.
0: Отлично. Ну, ну все, как да. Накатаетесь скоро. Хорошо. Ну и Женя, вы что скажете?
3: Да, извините.
0: На правах недопобедителя сегодня.
1: Ну, бывает, ничего страшного. Привет вам, ну и своей большой семье.
3: Спасибо.
0: Крутяк, вам удачи, ну и хорошего дня. Вот так вот, Дарья на правах рекламы, давай.
4: Отличная новость для всех любителей семейного отдыха. Парк развлечений снова открыт. Лето наступило, а значит самое время кататься на аттракционах. Гуляйте всей семьей, заряжайтесь хорошим настроением. На территории работают кафе, где можно вкусно перекусить, а гостей ждет много интересного. Режим работы понедельник с 16.00 до 23.00, со вторника по воскресенье с 11.00 до 23.00. Приходите за яркими эмоциями и отличным настроением. Категория 0+.
5: Спит усталый.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Супер открытие! Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: О погоде сейчас в Орске плюс 19 градусов днем до плюс 21. В Ясном плюс 17 днем до плюс 22. В Павандыке, Медногорске плюс 18 днем до также 21 градуса. В Оренбурге плюс 20 днем до 26. Дождь на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: Папа Душка Шоу.
1: Ну что ж, друзья, да, концовка «Подушка шоу». Будем сейчас завершать наш разговор на тему, что вам предсказали или нагадали. Еще раз, 8-922-878-2929. Пока читаем сообщение, у вас есть возможность нам написать. Евгения вот пишет: «Привет, подушечки, была девчонка лет 16. Одна бабуля в старом городе нагадала, что два раза замуж выйду. Второго мужа, как меня звать, будут. И трех, и трое детей будет. Два сына и дочка. Два сына уже есть. Сейчас в положении. Если дочка родится, то все досконально сбылось. Жаль, бабуля это умерла уже».
2: Ого.
1: Представляете, да.
3: Ну вот, забавно. Если, забавно, если бы нам не Евгения там написала, что мужа так же будет, как ее звать, а Мария. Меня тоже Маша зовут. Мужик такой.
1: Ладно. Странно.
2: Пишет нам Михаил: «Мне бабушка говорила, внучок, будешь много путешествовать, и думал, что получу загранпаспорт, поеду по Европе. Сейчас я курьер, и каждый день у меня по 30 путешествий по городу».
1: Желание
3: не рассмотрела.
2: Да.
3: Конкретно где
1: путешествие. Вот, что еще, да, пишут.
2: «Мне друг в институте гадал. Говорил, ты будешь на скучной работе жаловаться на жизнь. Тогда смеялись. Теперь живу на работе, жалуюсь на жизнь». Мне кажется, это не предсказание, это просто...
3: Судьба у нас у всех такая.
2: Приколы были.
1: Вот еще пишут на работе, Лилия пишет на работе: «Сейчас вспомнили анекдот. Синоптики обещали, что на следующей неделе мы передохнем от дождей». Но здесь имеется в виду...
3: Передохнем.
1: Передохнем, да. Ударение в слове «передохнем» поставьте сами.
3: Да.
1: Мы уже поставили, спасибо.
3: Таисия нам Сахна пишет: «Передай привет Орску, Оренбургу Ясному». Она из студии восточного танца «Бахира». И также передает привет всей студии и группе «Амира». Вот так.
1: Так, все?
2: Нет, вот сообщение от Владимира. «Привет, подушки. В юности цыганка сказала, будешь очень счастлив с рыжей. Но я женился на брюнетке. Через 15 лет она перекрасилась в рыжий. И знаете что? Я действительно счастлив».
1: Ну вот, видите, все равно сбылось. Угу. Как-то оно само вас, провидение, ведет к тому, что нагадали.
3: Забавно, если это Иринин муж нашей.
1: Ну, не знаю, тут уже надо разбираться. Так, все?
2: Все.
1: Давайте тогда определяться, кому мы с вами подарим кофе от Кофе Лайка. И сегодня выбор довольно сложный.
2: Очень много крутых сообщений.
1: Да.
2: Мне вот понравилось про кофейную гущу. Доброе утро, подушечки. А мне однажды гадали на кофейной гуще. И много что сбылось ее предсказаний, хотя особо в это не верю. Но когда записывала на листочке слова, перечитывала спустя года, и все, что было предсказано, много. И что имя и фамилия будет на «С». И так случилось, фамилия мужа на «С». Теперь и у меня.
3: Ну, либо вот это, либо от Евгении еще сообщение, где там тоже количество
1: про
3: детей,
1: двух, да.
3: Про мужа
1: второго. Ну, тут смотри, голосование тогда в итоге. Ну, я, наверное, за Евгению все-таки.
2: Ну, а что я теперь могу сказать, если вас двое?
1: Извините.
3: Тогда, Евгений, напишите свой номер телефона, да, пожалуйста. Да, для обратной связи.
1: А вчера, кстати, написали?
2: Написали, но... Не смогли мы, к сожалению, передать. Пока.
3: Пока.
2: Но мы в процессе.
1: Да. Ну, да. Ладно. Хотя бы в процессе. In progress, как пишется на компьютерах, да?
3: Это правда. Да, на правах рекламы, Дарья, давайте прочитайте нам сейчас текст, чтобы от зубов отлетал.
2: «Свежий аромат молотых зерен, неповторимый вкус и бодрость на весь день. Все это Кофе Лайк. Адреса: город Орск, проспект Ленина, 25, проспект Мира, 15, ПЦВ, 21. Проспект Орский, дом 7, остановка Юность, проспект Ленина, 1, остановка Шевченко».
1: Спасибо.
0: Евгения. Победитель.
3: Евгений.
0: Кофе. Да. Евгений.
1: Да.
0: Муж. Второй. Бабка. Смерть.
3: Ну, там, в конце...
2: Дурак, я не пойму.
3: Там сообщение же так заканчивалось.
1: Не можешь ты вовремя остановиться.
2: Вот все было хорошо. Нет, ему надо.
1: Ладно, друзья, всем спасибо за сообщение сегодня. Все, как всегда, были очень крутыми. Всем до завтра, до среды, до 7 утра. Пока.
2: А ты можешь улыбчиво заканчивать?
1: Угу. Все, я устал, честно. От вас, в смысле.
2: Что вы говорите? Друзья, несмотря на то, что за окном идет дождик, несмотря на то, что день только начинается, это прекрасно, ведь он начинается. Начинается с музыки, начинается со «Смотри радио» и с нашей веселой компанией. Хорошего вам дня. Услышимся, увидимся завтра с 7 до 10. Муа!
3: Нет, ну, пожалуй, Виталий было по-настоящему.
1: Пока
3: хотя бы натурально.
1: Тепло, да?
3: Да.
2: Представляете,
3: мы с друзьями вот так вот, как она расстала.
1: Да, да, да.
3: Все, давайте. Всем пока, до следующей нашей прекрасной встречи.
2: А ты хочешь, подожди.
3: И мы там сыграемся в настольные игры.
2: Ты хочешь сказать, я так с вами не прощаюсь?
3: Ну, к сожалению.
2: Ну вот, все абсолютно искренне и честно.
3: Кошмар. Ладно, друзья.
1: Помашите тете ручкой, а, пожалуйста.
3: Тете, ты сказал?
1: Да.
3: Да, давай.
2: С тобой я тоже больше не дружу.
3: Пока.

0: Урале 10 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В связи с выполнением работ по реконструкции площади Гагарина в Орске, включая демонтаж и монтаж опоры и контактной сети, с 16 по 23 июня будет временно ограничено движение трамваев на следующих участках. От проспекта Мира до улицы Вокзальной, от проспекта Мира до улицы Чекасина. Вице-спикер Госдумы от партии ЛДПР Борис Чернышов направил обращение заместителю председателя правительства Марату Хуснуллину с инициативой оборудовать детские игровые площадки кнопками для экстренного вызова службы 112. По мнению Чернышова, установка кнопок экстренной связи позволит значительно ускорить прибытие спасателей и медиков в ситуациях, когда есть угроза жизни и здоровью, а также станет важным элементом повышения безопасности городской среды. Более 300 тысяч человек в России проводят психологические консультации, не имея профильного образования. Об этом заявил на заседании Совета по правам человека вице-президент Всемирного совета по психотерапии Виктор Макаров, пишут «Известия». Большинство таких экспертов окончили лишь двухнедельные курсы, а раньше занимались эзотерикой или народным целительством. Квалифицированных же частно практикующих психологов в стране около 100 тысяч. Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предупредил, что псевдопсихологи не распознают у клиентов психиатрические патологии, что может закончиться плачевно. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 26 копеек, 100 тенге 15 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 78 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: у нас в эфире нам добавляет, как всегда, хорошего настроения, чего и вам желаю. Погода у нас, ну, чуть-чуть, вроде как, обещает потихонечку нормализовываться. Вот уже завтра, например, Орск тут вроде как без дождей, так что давайте с этой приятной мыслью и двигаться дальше. Послушаем мы Broken Heart, также послушаем мы Give It To You и услышим мы цветок, представляющую нам хит Holiday. Будь с нами, слушай музыку, заряжайся и будь в курсе.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну что, давайте услышим, что приготовит нам конкретно 9 июня по событиям и праздникам. Так вот, во-первых, сегодня вторник. Во-вторых, Международный день друзей. Вы знаете, да, наверняка, кого поздравить, отметить и написать сообщение на портал smotri.radio. Еще у нас день заботы о любимом коте. Тут про котов вообще столько событий в последнее время. Мне кажется, они могут каждый день наслаждаться жизнью и кушать вкусняшки. Но опять же, как и обычно, собственно говоря. Еще что у нас? Международный день мотоциклиста. Также день Дональда Дака. Поздравьте этого героя. Ему 92 года. Отмечается еще у нас день международный архивов. Тоже очень-очень важно порой туда заглянуть. Еще у нас международный день коктейля «Тьма и буря». Такой имеется. День у нас интима, но это из-за границ пришел, но тем не менее празднуйте. И день пирога также с клубникой и ревенем. Пожалуйста, приятного аппетита. Информация была предоставлена сайтом kalend.ru. Реклама.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Где купить удобные кроссовки? В Мегарай. Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта, прогулок и путешествий. Мегарай. Выгодно кроссовки покупай.
4: Устали от холода, высоких щитов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов. Чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Арт-букет». Нежность для особенных. Орск, Воснецова, 21. Телефон 30-68-98.
6: В милом доме суперцена. Успей купить в июне. Спрей антиперспиранты «Тионика». 200 миллилитров. Женские по 135. Мужские по 149 рублей. Успей купить по суперцене. В милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну и астрологи, друзья, наши любимые, которые немножко дают нам предсказания на день. Пользоваться ли нет, дело ваше, но так интереснее живется.
2: Овен.
1: Если вы что-то кому-то пообещали сегодня, это обещание следует сдержать, даже если окажется это очень непросто.
2: Телец.
1: Прислушайтесь к желаниям своего организма, накормите его, если он голоден, и дайте передохнуть.
2: Близнецы.
1: Вам лучше всего побыть эгоистом. Закрывайте глаза на все проблемы, кроме ваших собственных.
2: Рак.
1: Чрезмерная симпатия к кому-либо может привести к тому, что вы дадите этому человеку слишком много.
2: Лев.
1: Чего-то сегодня будет тоже достаточно, даже слишком. А вот чего именно, неизвестно. Но будем надеяться, не неприятности.
2: Дева.
1: Ваше состояние весьма неустойчиво. Возможно, придется освободиться от какой-то части груза, чтобы обрести минимальную уверенность в том, что сможете доволочь остальное.
2: Весы.
1: Если у вас есть подобные желания, принесите пользу обществу.

0: на ближайшее время, возможно, вы заметите ошибку. Информация от ignio.com, Дим Билан с молнией продолжит, также Феликс Джон, Марсель, Сергей Лазарев и Полина Гагарина с новинкой.
1: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие. Гороскоп.

0: Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. У «Авангард», УГРН 114-565-802-96-15.
1: АЗС «Роял-7» представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: хит на все времена.
1: Чори Чори, сингл шедеранского певца Раши, датско-пакистанской певицы Анилы, вышел он в 2006 году. Композиция является кавер-версией трека «Infoma».

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
2: Какие итальянцы?
1: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская, 9.

0: котлами в газовик.
1: Макс,
0: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио. Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Все оренбуржье в одном касании.
4: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Урале 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Гайском округе 16-летний парень сел за руль «Шевроле» и сбил человека. Авария случилась накануне вечера. Несовершеннолетний водитель не справился с управлением и наехал на 13-летнего пешехода, который шел по обочине. Травмы оказались серьезными. Пострадавшего школьника с переломом правой голени увезли в больницу Орска. Врачи уже осмотрели подростка. Сотрудники полиции начали проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства происшествия. Экзамен по навыкам оказания первой помощи при ДТП может стать обязательным при обучении в автошколе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ правительства. Речь идет о повышении качества подготовки водителей. Экзамен на усвоение знаний и навыков оказания первой помощи пострадавшим при аварии намерены снимать на видео. Обучение будет заниматься Минпросвещение, МВД и региональные власти. В период аномальной жары россияне имеют законное право отказаться от выполнения трудовых обязанностей, если условия на рабочем месте представляют угрозу здоровью. Об этом сообщила кандидат юридических наук Института имени Плеханова Ольга Леонова. При плюс 30 и выше работа в помещениях без кондиционирования может быть полностью приостановлена или переведена в удаленный формат, уточнила Леонова. При этом работодатель не вправе применять дисциплинарные взыскания. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 26 копеек, 100 тенге 15 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 78 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от City Group.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Счастье любит, мне кажется, не только тишину, но еще и музыку, да иногда погромче, чтобы настроение держалось на той самой вершине, которую она выбрала, да и на той вершине, которую мы покорить хотим в любой день недели, да. Рановы продолжит этим заниматься. Также я тебя тоже нет от Евы Польной, Коста Лакоста, с Череледи же полюбившимся многим хитом. В общем, все для того, чтобы нам было здорово.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.
2: Радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Солнце, брызги, плеск воды, к речке ног босых следы. С головой ныряем в лето, счастьем и теплом согрето. В сети магазинов «Милый дом» круг надувной в ассортименте от 99 рублей. Но рукавники детские надувные от 79 рублей. «Милый дом» — все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milidefizdom.ru.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продажи.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

друзья, все любят музыку, она сдает настроение и делает каждый день ярче. Так вот, хотите узнать, как рождаются хиты? Смотрите программу Муз Стори с Сашей Игунчиком на телеканале Евразия. Каждый вторник узнаете закулисье музыки и истории песен в приятном формате. Категория 12+, на правах рекламы, партнер программы «Магазин Мелодия». Музыкальные новинки в магазине «Мелодия», африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия — бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК Европейский, второй этаж, также рынок «Авангард», ТК «Урал-3». Ну, залетайте непременно. Пока же давайте еще сообщение от Евгении зачитаем. Коль не только музыку, мы на общение обожаем. Желаю всем чудесного дня. Пусть сегодняшний день будет легким и приятным, а удача сама плывет в руки. Пожалуйста, хорошего настроения.

0: Учился. Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
1: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
0: Знание полезно, призы вкусно.
1: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден: снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
4: Телефон рекламной службы 2508.

0: хит на все времена.
1: Thunder in my heart. Песня англо-австралийского певца Лил Сейра с его 5-го альбома. Ну и Мег все так же сделал, кстати говоря, вот в 77-м изначально и в 2006-м повторно.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Все Оренбуржье в одном касании.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: вместе. Разницы нет.
1: Нет, вместе не будем. Поодиночке будем вести эфир.
2: Ну, не всегда, не всегда. Сегодня много чего интересного. И киногуд, и автоновости, и все-все-все здесь будет вместе со мной в эфире.
1: Да, Макс Мочалов появляется.
2: Привет!
1: Привет! Ладно, хорошего настроения. Не дождливого, солнечного.

0: На Урале полдень. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В отдел полиции в Оренбурге обратилась 46-летняя женщина. У ее дочери 9-класснице пропал мобильный телефон. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что устройство украла 18-летняя жительница Оренбурга. Девушка работала няней и перевела свою воспитанницу на секцию. В раздевалке она заметила рюкзак девочки, дождалась, пока все выйдут из помещения, достала из рюкзака смартфон и выкинула сим-карту. Чужой гаджет девушка планировала продать. Телефон изъяли во время задержания. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Кража». Транспортная прокуратура выясняет обстоятельства схода двух вагонов с рельсов в Оренбурге. Инцидент произошел около 3:00 ночи 9 июня. Во время маневровых работ груженные металлом вагоны сошли с рельсов без опрокидывания. Никто не пострадал, на график движения поездов случившееся не повлияло. Ведутся ремонтно-восстановительные работы, причины и обстоятельства случившегося выясняются. В России инфраструктура для отдыха готова к летнему сезону. Организованные места отдыха ждут гостей. 98% детских лагерей, санаториев и пляжей уже проверили. Им выданы положительные санэпидзаключения. Об этом РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также отметила готовность пляжей как на Черноморском побережье, так и в других зонах. Под санитарно-эпидемиологическими мероприятиями подразумевается контроль качества воды и качества обработок от клещей. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 26 копеек, 100 тенге 15 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 78 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Не сомневайтесь, друзья, если сегодня чего-то хочется, мы вместе с вами этого точно достигнем. И, конечно же, чтобы получить желаемое, нужно что? Конечно, активно двигаться и работать вместе с нами. Чтобы все получилось, добавляйте громкости, и тогда музыка поможет вам быть действительно в позитиве и в прайме. Давайте вместе с вами поднимем ваш настрой выше некуда. Вы же рассказывайте, какие планы на этот рабочий день.
2: Чувствуй глубже. Смотри.
0: Радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефизев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
6: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
7: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
8: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Самого доброго дня всем, кто на связи. Мы опять готовы погрузиться в мир кино вместе с Виталием Морозовым здесь в эфире. Самого доброго дня.
2: Привет, Максим. Всем здравствуйте, друзья. Сегодня о долгожданном сериале «Паук Нуар». Ну, для кого-то долгожданном, для кого-то, возможно, не очень. Но факт его существования все равно надо признать. Тем более, что, по-моему, уже в этом месяце нас ждет действительно долгожданная премьера уже нового Человека-паука, а так сказать, для того, чтобы скоротать, наверное, это время, ну, либо быстрее, либо, может быть, приятнее, опять же, кому как, выпустили «Паука Нуара». И самое главное, наверное, здесь вообще, кроме, так скажем, самого появления, самого факта появления сериала, самое главное, конечно, здесь Николас Кейдж, и его поклонники продолжают ликовать.
1: 100%.
2: Он сыграл Человека-паука. В это сложно, на самом деле,
1: вообще
2: поверить.
1: Вот как раз я об этом и хотел сказать. Когда в далеком, по-моему, 2003 году пошли слухи, что из мультфильма Sony как раз через вселенную про Человека-паука выдернут того самого «Паука Нуара», и все такие, а если...
2: В 2003 году? Это так давно было,
1: правда? Мне кажется, да. Ну, могу ошибаться, конечно же.
2: Я о нем вообще впервые услышал в «Человеке-пауке» через мультивселенную.
1: Да-да-да, все это верно. Но самое главное, когда все узнали, что именно озвучивает его Кейдж, и все такие, а было бы как классно, если бы он сыграл это все вживую. И вот с того времени до момента выхода я, ну, ловился на мысли, что, ну, мне кажется, это все не может быть. Это такого вообще, как это могло быть услышано. И фанаты достучались, и сделали, и получили то, что хотели.
2: Ну, я думаю, да, получили, может быть, не совсем то, что хотели, но, по крайней мере, просто посмотреть на Кейджа в роли Человека-паука
1: Нуара. Это основной был посыл как раз.
2: Да, в общем-то, это, конечно...
1: Как Кейдж будет снова зыркать и скалить зубы.
2: Ну, давайте так, кратенько по сюжету. Значит, «Паук Нуар» — это некая версия из мультивселенной, тоже Человека-паука, но существует он в Нью-Йорке в 30-е годы, как раз расцвет жанра нуар, да, как такого детективного,
1: вот
2: да,
1: эти вот
2: детективного жанра, где есть обязательно какая-то роковая красотка, которая может подвести главного героя к гибели, например.
1: Красными губищами.
2: Да. Или плюс к этому всего различные светотени, которые, да, голландские углы там и так далее. Все это немецкий импрессионизм, который в кинематографе тоже был практически на первых ролях. Вот это все характеризует жанр нуар. И примерно так же вот сделан и сериал. То есть, ну, старались очень сильно для того, чтобы это было... действительно выглядело как фильм нуар. И самое главное, наверное, выпустили в двух вариантах. То есть вы можете посмотреть в нецветном варианте, действительно уже прям нуарную такую версию, либо же в цветном, что тоже, кстати, по-своему интересно. Я выбор сделал все-таки в пользу цветной версии. Я попытался посмотреть и такую, и такую. Но мне показалось, что цветная, она как-то выглядит, ну, не то чтобы повеселее, а как-то красочнее, что ли, и гораздо интереснее, как будто бы. Не знаю. В общем, это частный детектив Бен Райли, собственно, Человек-паук, и Николас Кейдж. У него не лучшие времена, он уже, то есть, сериал стартует с момента, когда он бросил паучью маску, то есть...
1: Бегать по крышам.
2: Да, он ее спрятал, и больше Человеком-пауком как таковым не является, а просто работает частным детективом, то есть абсолютно земные дела, по-своему, по-земному, по-человечески он расследует, как детектив. Но случается, почему это случается, кстати, у него гибнет жена, то есть в прошлое нас еще не посвящают, это будет постепенно делаться на протяжении других серий, вот, но у него гибнет жена, и он уже в образе Человека-паука не смог ее спасти, это нанесло ему, естественно, травму, и он больше в него не переодевался. Но обстоятельства все равно так или иначе диктуют свои правила, потому что в городе действует опасный бандит. Сильвер. В общем, Сильвер Мейд, Сильвер Хейр. Не знаю, забыл вторую часть этого. Сильвер Мейн, вот, вспомнил, да, Сильвер Мейн.
1: Блестящий какой-то, да, мужчина.
2: Да, нет, серебряный, у него седые волосы, это серебряная грива переводится. Кстати, играет его популярный актер, сейчас я вот скажу, Брэндон Глисон, достаточно известный ирландский актер. Играет, кстати, очень неплохо. Ты знаешь, не, абсолютно не карикатурно, а так очень такого жесткого действительно бандита. А вот что касается карикатуры, то, конечно, за нее, как ни странно, но это так и есть, отвечает Николас Кейдж. Потому что его движение понятно уже, он в возрасте, да, и некоторые движения даются ему, возможно, с трудом. И поэтому его часто заменяет дублер, либо же, ну, уже такой нарисованный какой-то персонаж. Но особенно, когда в маске, это понятно. То есть там никаких вопросов нет. Таких прыжков он, конечно, бы не сделал. Но это какие-то странные придирки, я понимаю.
1: Конечно.
2: Вот, но как, даже когда он в обычном человеческом обличье появляется, то есть там почему-то на него надели огромное количество одежды. Он в жилете, в рубашке, в галстуке, в пиджаке, в очень тяжелом с виду, по крайней мере, пальто каком-то таком драповом, очень таком массивном. И плюс это шляпа.
1: Что?
2: И...
1: Хотели, чтобы дедушка не простудился.
2: Ну, наверное. Вот. И все это на нем надето, и это как-то так в нем видно, что сковывает еще некоторые движения, то есть ему тоже как-то как будто не очень удобно в этом ходить, поэтому он несколько смотрится, ну, карикатурно, немножко нелепо даже в каких-то местах, да, когда он просто в костюме, когда он задумчиво смотрит вдаль, находясь в каком-то баре, вот как раз, знаешь, когда полутемные такие цвета, значит, освещение в этом баре, да, какой-то сигаретный дым и так далее. Это вот прям такой классный нуар, куда вписывается Кейдж прекрасно. Как только начинается экшен, он немножко не из той оперы как будто становится. Ну, когда он не в маске, опять же, повторюсь, когда маска, там вроде бы все, все прекрасно, все хорошо. А, истории их Питера Паркера и Бен Райли, естественно, это абсолютно две вообще разные истории, они друг с другом не соприкасаются, но в первом сезоне, кстати, нам обещают некую оценку. Ссылку, то есть все-таки какое-то объяснение будет так или иначе, может быть, даже отсылка к самому мультфильму через вселенную, либо так, ну, я еще пока не знаю, я не все серии посмотрел, хотя они, кстати, уже доступны, 7 или 8 серий уже полностью. Вот, но все, что я увидел до этого, вселяет только лишь, знаешь, ностальгию, наверное, по игре Николаса Кейджа. В принципе, я так не сказать, что был восхищен этим сериалом. История вроде бы, ну, об истории судить рано.

0: улыбаться.
1: Он там это делает, кстати, пару раз. Изображает пьяного, например. У него, вот когда он начинает кривляться,
0: баловаться,
1: ему на самом деле это очень идет. Опять же, говорю, он и тащит, наверное, какими-то моментами. В общем, Паук Нуар, друзья, категория 18+. Кстати, вот ты видишь, Паук Нуар с категории 18+, естественно. Значит, я имею в виду вообще в Марвел градация это все равно происходит. И, например, Росомаха, да, в основном его делают под категорию 18+. То есть он достаточно такой кровавый. Но Человек-паук исключен из этого полностью. То есть это абсолютно детский рейтинг. И даже Каратель, который появился в виде отдельного эпизода и теперь войдет в новый фильм с Человеком-пауком, значит, Каратель там уже не тот Каратель, который был в сериале от слова совсем. Он лишится всех своих фишек, которые были в сериале с категории 18+. Да. Это достаточно интересный момент. В общем, вот обсудили сериал, да.
0: Спасибо, Виталий. Мы желаем вам отличного дня и такого же кино.
2: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно
2: ЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждом капли. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Где купить удобные кроссовки? В Мегарай. Летние легкие модели для взрослых и детей, для спорта, прогулок и путешествий. Мегарай. Выгодно кроссовки покупай.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн.

0: на вашей стороне. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы 25-08-07.
2: Hit. Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Делаем так, чтобы вы точно влюбились в этот день. Здесь, в эфире «Смотри радио», вместе с нами делимся чувствами, эмоциями и, конечно же, пожеланиями. А как иначе, желаем всем море, солнца и меньше дождей. И в эфире делаем денек приятнее и суши с помощью самых жарких треков и таких же эмоций, которые вы передаете нам через портал «Смотри.радио». Залетайте туда, желайте всем хорошего настроения, а мы же добавим больше музыки.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Всем садоводам очень порой материал бывает нужен укрывной. Неважно, картошка растет или слива, все равно шланг нужен для полива. В сети магазинов «Милый дом» шланг для полива ПВХ 25 рублей за метр. Материал укрывной от 25 рублей за метр. «Милый дом» — все нужное в нем. Адрес

0: Урале 13 часов. Это радио.
1: Реклама. День продолжается с желе, а ты решил, что приготовить на ужин.
0: Новости.
2: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
3: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Новую дамбу, которая должна защитить Орск от повторного масштабного паводка, планируют построить в течение ближайших 5 лет. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев, отметив, что сейчас власти готовят дорожную карту реализации проекта. Напомним, в марте во время встречи с президентом России Владимиром Путиным Евгений Солнцев сообщил, что протяженность будущей дамбы составит 25 километров, а стоимость ее строительства оценивается в 28 миллиардов рублей. В Оренбургской области завершился один из ключевых экзаменов основного периода ЕГЭ. Обязательную математику 8 июня написали около 6500 выпускников. Более половины участников выбрали профильный уровень, необходимый для поступления в вузы. Математика традиционно остается одним из самых значимых предметов ЕГЭ. Результаты профильного экзамена необходимы для поступления на инженерные, технические, экономические, IT и многие другие востребованные специальности. В России растут продажи автомобилей с пробегом. За первые 5 месяцев этого года они увеличились на 20%, сообщили РИА Новости аналитики. Сильнее всего спрос вырос на подержанные машины китайских марок, сразу на 55%. Эксперты связывают это с тем, что доля таких автомобилей на рынке пока небольшая. Также россияне чаще выбирали немецкие, корейские, японские и российские машины. А также в страну стали реже ввозить автомобили мощнее 160 лошадиных сил. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 26 копеек, 100 тенге 15 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 78 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
8: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости.
9: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: Не сомневаемся, друзья, сегодняшний день нам принесет много чего интересного. Главное, чтобы мы это интересное смогли вместе с вами разглядеть. Так что смотрите шире на сегодняшний рабочий день. Ищите в нем как легкий способ хорошенько поработать, так и, конечно же, возможность отдохнуть. Мы же вместе с вами этим моментом насладимся прямо сейчас, потому что обеденный перерыв в самом разгаре. Всем тем, кто наслаждается чем-нибудь вкусненьким, приятного. Ну а если вы наслаждаетесь полезным и не очень вкусным, вы молодцы, верьте в себя, ведь о здоровье тоже нужно думать. Мы же вместе с вами подумали о том, что поставить вам, чтобы день был активнее, так что ловите наш трек-лист, чтобы было веселее.
2: Смотри, смотри.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Супер открытие! Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Спрей антиперспиранты Тионика 200 мл, женские по 135, мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Обсудим все самые свежие новости из мира авто. И не только здесь, в эфире «Смотри радио». Наш автоэксперт Константин Макаров. Самого доброго дня.
2: Да, Макс, привет. Друзья, всем день добрый. Ну что, сегодня много, кстати, новостей я тут подобрал. Поэтому слушайте и вникайте. Начнем с того, что в Госдуме предложили отменить штраф для автомобилистов за забытые права. Наконец-таки. Хотя, если мне не изменяет память, наверное, уже раз третий или четвертый, да, подобное предложение выносится, но как-то все это куда-то дальше не движется. Вот. Причем предлагают отменить штраф не только за забытые права, но и, соответственно, за свидетельство о регистрации автомобилей и, соответственно, страховки. Но это все предлагают сделать только в том случае, если данные подтверждаются в системе, то есть у автоинспектора.
1: Через госуслуги или через госуслуги авто?
2: Нет, ну, допустим, инспектор может через свой планшет электронный, может проверить, допустим, по фамилии, имени, отчеству, да, что вот такой-то человек есть, что у него такая машина зарегистрирована, что никаких там штрафов нет, и, соответственно, есть страховка. То есть, если инспектор это, в принципе, может подтвердить, соответственно, предлагается за это не штрафовать. Ну, в принципе, логично, да, у нас вот уже тоже на протяжении длительного времени существует госуслуги авто, да. Да, приложение, в котором, в принципе, у всех все есть, да, и, пожалуйста, можно вроде как бы пользоваться, но почему-то до сих пор все это у нас как-то не могут легализовать, чтобы мы просто-напросто, имея смартфон, спокойно передвигались, неважно, по городу там или за город. Но будем надеяться, что вот это вот предложение все-таки наконец-таки пройдет. Так, идем далее. Многодетные автомобилисты могут получить еще одну льготу. И вот эта вот новость действительно важна, я считаю. Так вот, группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение Нижней палаты парламента законопроект, которым предлагается компенсировать многодетным покупателям автомобилей уплаченный ими утиль-сбор.
1: Ого!
2: Да, да. Причем, как бы, есть два варианта. Либо полностью, либо хоть частично. Все мы прекрасно знаем, да, как в последнее время у нас за счет повышения утиль-сбора, да, насколько вы стоимость автомобиля.
1: Конечно.
2: И, соответственно, на основании этого, то есть депутаты как считают, что для семейного, то есть, ну, для многодетной семьи покупка автомобиля в настоящее время просто-напросто на самом деле становится недоступной. Ну, в принципе, я соглашусь, тут не только там для многодетной семьи, тут для любой семьи сейчас покупка автомобиля это сейчас роскошь, по-другому и не скажешь. Так вот, исходя из текста законопроекта, право на возврат уплаченного утильсбора предлагается предоставить семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, ну или, соответственно, до 23 лет при условии очного обучения в вузах. Определением порядка возврата и различных ограничивающих условий, например, срока владения автомобилем и их количество по замыслу авторов должно заниматься правительство. И вот я говорю, вот этот законопроект, если действительно он дойдет до решающей стадии, да, когда он будет принят, тогда действительно можно будет позволить себе купить новый автомобиль, да, чтобы свободно и комфортно передвигаться. Так, ну и еще одна новость о том, что, значит, необычный инцидент произошел в американском Сиэтле. Железнодорожное движение в районе станции Mountain Baker, значит, оказалось парализовано на несколько часов. Все из-за того, что на рельсах застрял автомобиль. И, как выяснилось, 70-летняя автомобилистка, находившаяся за рулем, слишком буквально восприняла указания своего навигатора.
1: Куда свернула-то она?
2: Да, то есть, следуя указаниям, автомобилистка свернула с дороги и продолжила движение, не обратив внимания, что выехала на рельсы. И причем по железной дороге она проехала около 400 метров, ну и, соответственно, после чего кроссовер все же застрял. Выбраться самостоятельно, значит, водитель уже не смог. Могла и была вынуждена позвонить в спасательную службу. Эвакуировать автомобиль пришлось уже с использованием тяжелой техники и занял этот процесс там порядка что-то 6 часов, как сообщается.
1: И поезд опоздал.
2: Да, да. Причем оператору железной дороги пришлось отключать электропитание, организовывать автобусную альтернативу перекрытому движению. То есть, как бы, достаточно много неудобств это все доставило. Но, как в итоге, значит, сообщается, никаких обвинений не незадачливой водительнице предъявлено не будет.
1: Это, конечно,
2: будет. Вот ей повезло, я скажу честно говоря, потому что если бы такая ситуация у нас в России случилась, скорее всего, там такой достаточно кругленький счет бы за это дело выставили. Поэтому, друзья, буквально не воспринимайте указания, когда вам навигатор говорит повернуть здесь.
1: Будьте внимательны.
2: Всегда, да, обращайте внимание, куда вы едете.
1: Ну и, конечно же, наслаждайтесь путешествиями и дорогой вместе с нами. Здесь в эфире «Смотри радио». Константин, спасибо вам. Мы же продолжим с лучшей музыкой.
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на «Радио Хит».

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси.

0: Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа. Больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидки классный, о которого я мечтал.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
7: Телефон рекламной службы.

0: Добавляем в этот день все самое лучшее из мира музыки, чтобы вам работалось веселее, а вы же настроение себе и окружающим поднимаете вашими теплыми пожеланиями. И, конечно же, загружайте их к нам сюда, в эфир, через портал smotri.radio. Дорогая бабушка, от своего сердца поздравляю тебя с днем рождения. Это наш опор, наш мудрый советчик, самый добрый человек. Любим тебя и, конечно же, поздравляем. Это настоящий пример для нас, и мы гордимся быть твоей семьей. А Дмитрий из Калининграда прилетел сообщение. От нас тоже большой привет и, конечно же, поздравляем, дорогую бабушку. Ну и, конечно же, присоединяемся к тому, чтобы сделать ваш день еще приятнее. Пока вы пишете свои сообщения, мы добавим еще музыки.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радио Хит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: На Урале 14 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургском районе трагедия унесла жизнь 3-летнего ребенка. Тело малыша обнаружили в реке Средняя Каргалка в селе Струково. Это произошло 8 июня. Прокурор области Руслан Медведев поручил своему подчиненному Дмитрию Шевренко провести тщательную проверку. Правоохранителям предстоит выяснить, при каких обстоятельствах ребенок оказался в воде и почему это произошло. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Правительство призвали не допустить дефицита топлива в регионах. Вице-премьер Александр Новак заявил, что ситуацию в ТЭК нужно постоянно отслеживать, а потребителей надежно обеспечивать нефтепродуктами, передает «Комсомольская правда». Минэнерго уже представила меры, которые должны поддержать баланс на внутреннем рынке. Ранее сообщалось, что на Кубани у некоторых заправок появились очереди, при этом на крупных АЗС перебоев с топливом нет. Сотрудники, которые совмещают профессии, расширяют зону обслуживания, увеличивают объем работы или исполняют обязанности временно отсутствующего коллеги без освобождения от своей основной деятельности, имеют право на получение доплаты. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он сослался на статью 151 Трудового кодекса. По словам парламентария, конкретный размер такой доплаты определяется по соглашению между работником и работодателем, принимая во внимание содержание и объем дополнительной нагрузки. Он подчеркнул, что эта сумма не должна быть символической или незначительной, а должна адекватно отражать объем выполняемой работы. Далее информация о курсе валюты. Доллар 73 рубля 26 копеек, 100 тенге 15 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 78 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Ловим вместе с вами настроение за хвост и, конечно же, никуда не отпускаем вокруг себя это настроение, конечно же, еще и делим на маленькие части, раздаем окружающим, особенно коллегам, которые сегодня чуточку не выспались. Давайте энергии добавим после обеденного перерыва. Это очень и очень пригодится, чтобы вы там тоже не залипали, а продолжали приятно наслаждаться рабочим процессом, который будет бурным под лучший ритм здесь, в эфире «Смотри радио».
2: Смотри радио.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Тройка лидеров Хит-Мьюзик-Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит-Мьюзик-Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели, и на третьем месте у нас был Ибен с треком «Hollow». На втором был Holy Flame и его «Тону». А лидерами хит-мьюзик-чарта были Алок и Иллениум с треком «To the Moon».
0: Заходи на сайт orsk.ru или смотри.радио. И во вкладке «Хит-мьюзик-чарт» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Хит Мьюзик Чарт». Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
3: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент.
4: Многие дети так любят творить. Мелки для рисования им стоит купить. А чтоб купание в реке прошло без бед, надувной не забудьте купить жилет. В сети магазинов «Милый дом» надувной жилет для купания 269 рублей. Мелки в ассортименте от 11 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
5: Милый, зима не за горами.
6: И что?
5: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
6: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
5: Да ты волшебник.
6: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
7: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
8: Внимание, внимание. Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
9: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.

почувствовать этот день на кончиках пальцев и вообще ощущать себя на позитиве с помощью музыки Бруно Марса и его логотового Heaven только что в эфире. И, конечно же, мы перед вами открываем тоже возможность, которая поможет вам подглядеть все самое лучшее в этом дне через портал smotry.radio. Открывайте окно, в котором куча ярких эмоций, музыки и, конечно же, вас. Присоединяйтесь скорее, делайте громче.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Супер открытие! Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы». Где купить удобные кроссовки? В Мегарай. Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта, прогулок и путешествий. Мегарай. Выгодно кроссовки покупай.
3: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
4: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
5: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: сами украшаем этот денек лучшей музыкой, и вы давайте тоже украсьте его вашими эмоциями через портал smotr.radio. Рассказывайте, какие планы на сегодня, что успели уже сделать, а мы добавим еще больше энергии, и музыка нам поможет. Так что не стесняйтесь подпевать, танцевать вместе с нами и делать громче.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Далее 15 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с Желен. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Ленинский район Иссык-Туркска вынес решение об аресте электрического самоката, принадлежащего местному жителю. Мужчину подозревают в повторной пьяной езде. Ранее арчанин уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде и за отказ от медосвидетельствования. Несмотря на это, после работы он снова употребил алкоголь, сел на свой электросамокат и поехал домой. Теперь против мужчины возбуждено уголовное дело. В Оренбургской области завершился один из ключевых экзаменов основного периода ЕГЭ 2026 года. Обязательную математику 8 июня написали около 6,5 тысяч выпускников. Более половины участников выбрали профильный уровень, необходимый для поступления в вузы. Математика традиционно остается одним из самых значимых предметов ЕГЭ. Результаты профильного экзамена необходимы для поступления на инженерные, технические, экономические, IT и многие другие востребованные специальности. В России растут продажи автомобилей с пробегом. За первые 5 месяцев этого года они увеличились на 20%. Сильнее всего спрос вырос на подержанные машины китайских марок, сразу на 55%. Эксперты связывают это с тем, что доля таких автомобилей на рынке пока небольшая. Также россияне чаще выбирали немецкие, корейские, японские и российские машины. Также в страну стали реже ввозить автомобили мощнее 160 лошадиных сил. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 26 копеек, 100 тенге 15 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 78 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг Сити Групп. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от Сити Групп.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Сити Групп. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Не сомневайтесь, друзья, в себе и в своих решениях. Если чего-то сегодня очень хочется, давайте вместе этого достигнем, добежим, схватим и, конечно же, будем от этого получать уйму удовольствия. А чем больше вы сегодня успеете, тем вечером будет приятнее об этом вспоминать. Ну и, конечно же, вместе с нами, чтобы вы точно сегодня успели хорошенько поработать, мы заполним день лучшей музыкой. Так что подключайтесь, делайте громче и не останавливайтесь.
2: Смотри, смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси Лидер. 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси Лидер.

0: Уборочный «Спас». Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Спрей антиперспиранты «Дионика». 200 миллилитров. Женские по 135. Мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене. В милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Устраиваем здесь жаркую вечеринку и, конечно же, по-летнему наслаждаемся моментом. Делаем свою погоду здесь в эфире «Смотри радио», так что присоединяйся, смотри нас и танцуй вместе с нами, чтобы денек точно был жарким. Поможет нам Бруно Марс, Егор Крид и Боб Синклер и Кейдж далее. Смотри радио.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: Подробные условия, уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на
2: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждом капли. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Где купить удобные кроссовки? В Мегарай. Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта, прогулок и путешествий. Мегарай. Выгодно кроссовки покупай.
4: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио.
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
7: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
8: Категория 16+. Телефон рекламной службы 25.

0: и ни ушей, мы даже не думаем останавливаться, идти вперед. Вот наша основная задача, чтобы получить от сегодняшнего дня больше ярких эмоций и тепла, что вы передаете вместе с нами через наш портал смотри.радио. Привет, мои любимые мамочки Натальи в город Орск от Яны. Всем хорошего настроения. А Яночка от нас тоже большой привет. Привет с Оренбурга, всем хорошего настроения. Прилетело сообщение от нас, а вам тоже яркие эмоции и лучшая музыка для того, чтобы вы с нами тоже делились вашими чувствами. На портале смотри.радио их оставляйте, а у нас на горизонте будет Holiday Boy, также Консул Тренинг и Гордо уже далее.
1: Поймай настроение. Смотри.

Реклама. Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».

0: Автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Все лето копай, поливай, сажай. Зато обильным будет урожай. Пусть 7 потов сойдет на грядках. В итоге будет все в порядке. В сети магазинов «Милый дом» ведро для садово-огородных работ 5 литров 90 рублей. Рыхлитель трехзубчатый с деревянной ручкой 69 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Метеохит.
3: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: В эту минуту в городе Орске плюс 22 градуса. Вечером будет плюс 19. Облачный, возможен дождь. В Ясном плюс 20. Вечером будет плюс 17. Также облачный, возможен дождь. В Кувандыке-Медногорске плюс 21. Вечером будет плюс 20. Также облачно и дождь. Оренбурге прямо сейчас плюс 26 градусов. Вечером будет плюс 24. Облачно. Информация о погоде была предоставлена сайтом «Погода».
6: Года.орск.ру. Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: Урале 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске временно ограничат движение транспорта на участке улицы Школьные. Соответствующее постановление подписано в администрации города. Ограничения связаны с ремонтом централизованной системы теплоснабжения. Проезд закроют от проспекта Мира до улицы Васнецова. Движение будет ограничено с 15 июня по 3 июля 2026 года. Во время проведения работ на месте установят временные дорожные знаки и схему организации движения. По сообщению городской администрации, жильцы дома, чьи квартиры пострадали от падения обломков беспилотно-летательных аппаратов в Оренбурге, уже получат выплаты, предназначенные для ремонта. Из резервного фонда на эти цели были выделены 3 миллиона рублей. Выплаты получают те жители, которые своевременно обратились в мобильную приемную, работавшую прямо во дворе их дома. На внеочередном заседании Оренбургского городского совета было принято решение о назначении единовременной социальной выплаты. Глава города утвердил порядок выплат, предварительно согласовав его с прокуратурой. Специалисты управления капитального строительства мэрии осмотрели пострадавшие квартиры и посчитали стоимость ремонтных работ, дали сумму, утвердили комиссионные и подготовили постановление о выплатах. Собственники помещений, получившие деньги, самостоятельно проведут ремонтные работы и устранят все полученные повреждения. Парковки в Москве будут бесплатными 12 и 13 июня в честь Дня России. Об этом сообщил Сергей Собянин. Оставить машину бесплатно можно будет в том числе на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа. Парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 26 копеек, 100 тенге 15 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 78 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxursk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: Завершение рабочего дня, скорость движения увеличивается, и мы уже готовы к тому, что принесет нам грядущий вечер. К нему мы стремимся, и пока еще рабочий день тут с нами, давайте-ка сделаем так, чтобы нас потом ничего не отвлекало. Выполняем все задачи, которые на вас сегодня свалились, и, конечно же, это сделать активнее и бодрее поможет музыка здесь, в эфире «Смотри радио».
2: Чувствуй глубже. Смотри.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4.

0: Тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Супероткрытие! Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
2: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Арт-букет». Нежность для особенных. Орск, Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ну, а вы куда хотели бы направиться этим вечером? Какие дали посетить? И самое главное, как бы вы взяли вы себе в напарники в это путешествие? Все это рассказывайте нам на портале smotri.radio и описывайте свои планы на грядущий вечер, который мы вместе с вами тоже прокачаем музыкой. И давайте не стесняться проявлять свои эмоции. Так что ждем всех на портале smotri.radio, а под музыку давайте двигаться дальше в наш яркий вечер.
1: Смотри. Радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Если к чистоте привыкли с малолетства, чистящее нужно вам для кухни средство. Всегда, чтоб счастлива была семья, порошок купите для белья. В сети магазинов «Милый дом» чистящее средство для кухни «Пемолюкс» 480 грамм 79,99. Стиральный порошок «Персил» 3 килограмма 429,99. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Хит, взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Делаем все возможное, чтобы вас ничто не ограничивало, и вы с легкостью ворвались в вечер этого вторника. А мы вместе с вами украшаем день и, конечно же, двигаемся по нему в ярких ритмах, которые здесь в эфире «Смотри радио». Вы помогаете украсить своим теплом. Передаю привет городу Орску и любимой Светланке. От Сергея сообщение прилетело. Хочу передать привет своей мамочке и пожелать хорошего настроения. Без подписи сообщение прилетело в нашем эфире. И ваш послание не так же ожидаем. Скорее пишите и, конечно же, двигайтесь активнее. Впереди будет Софиан Зао, также NSYNC и Ёлка далее.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Все Оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Урале 17 часов. Это радио Хит Клаб. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Октябрьском суде Орска бывшего начальника управления ЖКХ, дорог и транспорта Валерия Михайловских признали виновным в халатности по статье 293 УК РФ и оштрафовали на 100 тысяч рублей. Ему запретили занимать определенные должности. Суд установил, что с 2021 по 2023 год Михайловских не организовывал должным образом отлов бродячих собак, что привело к 64 укусам, в том числе у 43 детей. Дело возбуждено. Но после нападения собак на жителей Орска приговор не вступил в силу и может быть обжалован. Прокуратура обязала администрацию Оренбурга привести в соответствие дорожные знаки и разметку на пересечении улиц Терешковой и Корецкой. Ранее знак 5.15.1 разрешал движение только прямо и направо, исключая поворот налево на проспект Победы. Дорожная разметка разрешала этот поворот. После рассмотрения представления прокуратуры движение налево стало возможным и по знакам, и по разметке. Повышение налогов для граждан и бизнеса сейчас не обсуждается в Госдуме. Об этом заявил первый зампред комитета по экономической политике Николай Арефьев. Так он прокомментировал сообщение о том, что регионам поручили активнее собирать налоги с офисов, складов и транспорта. По словам депутата, речь идет не о прямом повышении ставок, а о поиске дополнительных доходов для бюджета. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 26 копеек, 100 тенге 15 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 78 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Добро пожаловать в вечер этого вторника, 17 часов и 6 минут на наших студийных. Мы вместе с вами с наскока врываемся в этот вечер, потому что у нас на него грандиозные планы. А у вас своими, давайте с нами поделитесь. Но какие праздники у нас сегодня отмечаются, тоже вам скоро расскажем и добавим еще больше музыки.
2: Смотри, смотри.

0: День. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, друзья, на календаре у нас 9 июня, и в этот вторник отмечается Международный день друзей. Друзья, своих обязательно поздравьте. Также день заботы о любимом коте и Всемирный день памяти домашних животных. День пускания мыльных пузырей, день мотоциклиста сегодня международный, и еще день Дональда Дака. Если в детстве любили этого героя, смотрите сегодня что-нибудь с ним. Воспоминания будут, я думаю, теплыми. Ну и, конечно же, поздравляю сегодня именинников у Анастасии, Нила, Ивана, Ферапонта, Федора и Пелагеи с Дианой. Ну а вы, что будете этим вечером праздновать, рассказывайте нам через портал смотри.радио.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка-шоу. Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от «Бастон»? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
3: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.

0: Вкусные знания.
1: А не только вкусной музыкой вас радуем здесь в эфире «Смотри радио», ну и, конечно же, и возможностью выиграть вкусный бокс от нашего вкусного партнера «Хлебзавод 7 город Новотроицк», номер 20137. Набирай, дозванивайся к нам в эфир, несложный вопрос получай, отвечай на него верно, и все, бокс твой. Каждый будний день мы этим занимаемся, узнаем много нового о нашем любимом крае, и прямо сейчас этим и займемся. И кто же к нам дозвонился? Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Как зовут?
2: Дмитрий.
1: Дмитрий, как настрой? Как твое лето проходит?
2: Ну, потихонечку. Лето пока, в принципе, начинается, да, погода никак не устаканится.
1: Давай тогда жарко сделаем здесь в эфире, ответим верно на вопрос. Готов?
2: Да.
1: Итак, в каком году на площади Васнецова был открыт первый в городе широкоформатный кинотеатр «Орск»? Итак, в 1932 году, в 1956 году или в 1972 году? Как ты считаешь, какой ответ верный?
2: Наверное, 72-й.
1: Не наверное, а точно. Действительно так, в 1972 году был открыт наш любимый кинотеатр «Орск». Ну и, конечно же, узнать больше о подлинной истории нашего края всегда можно в музее, также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте «Орский краеведческий музей». Здесь бережно хранят историю родного города. Ну а мы ждем для всего города не только от тебя пожеланий в эфире.
2: Ну, всем хорошей недели и хорошей погоды, и вам привет.
1: Здорово, мы тебя еще раз поздравляем за привет и отдельно спасибо. На линии оставайся, расскажем, как заберешь свой подарок. Ну а мы продолжим этот день делать еще ярче, лучшей музыкой здесь в эфире.
0: Реклама. Хлебозавод 7, город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7, город Новотроицк, тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города.
3: Вкусные знания.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден: снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицке и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.

0: Автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продажи.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси-лидер 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси-лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио.
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
6: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
7: Категория 16+. Телефон рекламной службы 20.

0: Делаем так, чтобы вы этот вечер точно запомнили надолго здесь, в эфире. Заполняем вечер музыкой. И, конечно же, не собираемся останавливаться. А ваши сообщения нам помогают. Макс, привет. Передаю привет всем, кто отработал. От Сереги сообщение прилетело. От нас ему большой-большой привет. Ваши же сообщения также ждем. Портал смотри.радио. Туда их отправляйте прямо сейчас. И, конечно же, не думайте останавливаться. У нас сегодня классный вечер. Его нужно заполнить яркими эмоциями.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама. Чанган Юнис, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юнис меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск. Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия, точнее, для официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Все, что угодно найдется у нас. Доволен будет каждый посетитель. Даже если нужен пластиковый таз или для сада трехзубый рыхлитель. В сети магазинов «Милый дом» таз для садово-огородных работ 12 литров 139 рублей. Рыхлитель трехзубый с деревянной ручкой 69 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
3: Цены всюду мониторю и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные море и доступно все для нас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
5: Где купить удобные кроссовки? В Мегарай. Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта, прогулок и путешествий. Мегарай. Выгодно кроссовки покупай.
6: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: В эту минуту в городе Орске плюс 23, вечером будет плюс 19, облачно возможен дождь. В Ясном плюс 19, этой ночью будет плюс 13 градусов, завтра днем плюс 22. В Кумандыке и Медногорске прямо сейчас плюс 21, ночью будет плюс 13, завтра днем плюс 23 градуса. В Оренбурге в эту минуту плюс 24 градуса, завтра днем будет плюс 25, а ночью плюс 17. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17. Металлистов 3, оптовая база.
6: Метеохит.

0: Летний яркий трек в эфире.
1: А, да?
0: Дом боксера и образил. Не менее яркий, не менее летний.
1: Смотри, специально для вас переоделся.
0: Действительно,
1: свежий. Я вчера, знаешь, в черном.
0: И заряженный, да?
1: Я так подожди понимаю. Подожди ты, ну, вчера, значит, я веду в черном. Такой, думаю, надо переодеться. Надел костюм свой красный. И вел в красный.
0: Замечательно. Смотрите за новыми образами в эфире.
1: Спасибо.
0: Смотри радио. Их вам предоставит здесь.
1: Ты в полосатом всегда.
0: Жигулюков и, конечно же, эмоции. Песни, танцы.
1: Танцы и, конечно же, хорошее настроение.
0: А вы закидывайте Женю своими пожеланиями. С вами был Макс.
1: Хорошими
0: Мачалов.
1: Пожеланиями.
0: Да, скоро услышимся.
1: Давай, пока-пока, Макс.
2: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: на Урале 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте.
2: Нихао, братья.
1: В связи с выполнением работ по реконструкции площади Гагарина в Орске, включая демонтаж и монтаж опоры и контактной сети с 16 по 23 июня, будет временно ограничено движение трамваев на следующих участках. От проспекта Мира до улицы Вокзальной, от остановки проспект Мира до остановки станция Орск, от проспекта Мира до улицы Чекасина, от остановки проспект Мира до остановки станция Никель. В апреле 2025 года в Оренбурге автомобиль врезался в бетонный блок на дороге, где проводили земляные работы без необходимых знаков и с нарушениями ГОСТа. Водитель получил значительные повреждения, а истец потребовал возместить ущерб, моральный вред и судебные издержки. Суд установил, что авария произошла из-за невыполнения подрядчиком норм безопасности. Но водитель также нарушил ПДД. Ответственность за ущерб разделили: 30% возместила организация, 70% водитель. Иск администрации города был отклонен, так как ответственность за ограждение лежит на подрядчике. Россияне в среднем тратят на покупки в интернете больше 27 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование ВЦИОМ. Чаще всего через интернет покупают одежду и обувь, товары для дома и мелкую бытовую технику. Также в список популярных онлайн-покупок входят путевки, железнодорожные и авиабилеты, электроника. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 26 копеек, 100 тенге 15 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 78 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: До свидания, все.
0: Реклама.
4: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
4: Получили в подарок от «Сити Групп».
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, если хотите чаю, ну вы поняли какого, да, значит, вы закончили работу. Хотите музыки, вы уже довольны жизнью. А где ее получить по полной? Конечно, на Радио Хит. Даже, знаете, вот такие вот непонятные погоды нам как бы не помешают. Давайте смотреть вместе радио.

0: Хит Мьюзик Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит Мьюзик Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был Ибен с треком Hollow. На втором был Holy Flame и его Тону. А лидерами Хит Мьюзик Чарта были Алоха и Иллениум с треком To The Moon.
2: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Хит Мьюзик Чарт голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12:00 и воскресенье в 18:00. Хит Мьюзик Чарт. Выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. ООО «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
4: Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская

0: за котлами в газовик.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
0: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь.
1: Подробности на смотри.радио.

вот интересная новость. Яхты миллиардеров заполнили гавань Монако в последний день Гран-при Формулы-1. Совсем недавно в порту, в общем, 197 супер-яхт было, представляете, в Монако. Среди самых больших дорогих оказалась 120-метровая яхта «Кисмет». А рядом с ней же находились 112-метровые там и 101-метровые. В общем, много вот, как говорится, меряются яхтами. Но, знаете, это красиво, это классно, это круто. Если есть деньги, почему бы не купить? Это классно. Тем более в Монако. Да давайте вот прямо сейчас будем смотреть радио. И песни прям, вот песни прям. «Солнце Монако» Люси Чеботина нам споет про яхты, про лето. Вообще, которое нам тоже нужно, чтобы солнышко выглянуло. Ну, давайте.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны. Носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
4: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
5: Супероткрытие! Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
6: Телефон рекламной службы 25-08-07.
7: Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри радио, смотри жизнь.

Слышали, да, фразу «пишите мне»? В общем, я все зачитаю, друзья. Конечно, вот и Евгения написала. А сегодня удивительный и добрый праздник, день друзей. Я спешу поздравить наших верных, надежных, веселых, любимых друзей Марину и Васю Николаевых. Желаю вам, чтобы наша дружба становилась крепче с каждым днем. Пусть у каждого из нас всегда находится время для встречи, душевной беседы и также и поддержки. И напоминаю, что ждем вас в гости в выходные. Вот так, поэтому давайте незамедлительно, быстро на выходных, а выходных на этой неделе будет очень много, придите к своим друзьям. Ну, Рушан написал, всем привет. И тебе, Рушан, тоже огромный привет. Ну, а мы дальше смотрим радио. Вот тут вот заказывали песню «Зиверт Банк». Давайте послушаем.

0: Реклама. АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
1: Где купить удобные кроссовки? В Мегарай. Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта, прогулок и путешествий. Мегарай. Выгодно кроссовки покупай.
2: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Ну что ж, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 21 градус, ночью будет плюс 14. В Оренбурге сейчас плюс 23, ночью будет плюс 18. В Ясном сейчас плюс 21, ночью будет плюс 15. А в Кунтыке-Медногорске сейчас плюс 22, ночью будет плюс 15.

0: Информацию предоставил сайт pogoda.orsk.ru.
1: Реклама.
2: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.
3: Все Оренбуржье в одном касании.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: На Урале 19 часов. Это радио Хит. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Октябрьском суде Орска бывшего начальника управления ЖКХ дорог и транспорта Валерия Михайловских признали виновным в халатности по статье 293 УК РФ и оштрафовали на 100 тысяч рублей. Ему запретили занимать определенные должности. Суд установил, что с 2021 по 2023 год Михайловских не организовывал должным образом отлов бродячих собак, что привело к 64 укусам, в том числе у 43 детей. Дело возбуждено. Но после нападения собак на жителей Орска приговор не вступил в силу и может быть обжалован. Прокуратура обязала администрацию Оренбурга привести в соответствие дорожные знаки и разметку на пересечении улиц Терешковой и Корецкой. Ранее знак 5.15.1 разрешал движение только прямо и направо, исключая поворот налево на проспект Победы. Дорожная разметка разрешала этот поворот. После рассмотрения представления прокуратуры движение налево стало возможным и по знакам, и по разметке. Повышение налогов для граждан и бизнеса сейчас не обсуждается в Госдуме. Об этом заявил первый зампред комитета по экономической политике Николай Арефьев. Так он прокомментировал сообщение о том, что регионам поручили активнее собирать налоги с офисов, складов и транспорта. По словам депутата, речь идет не о прямом повышении ставок, а о поиске дополнительных доходов для бюджета. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 26 копеек, 100 тенге 15 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 78 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: А вот врачи советуют иногда не заправлять кровать, так она лучше проветривается и сохнет. Это просто, знаете, рандомная такая новость. Вот с этой новостью и живите. Полезные советы от Жени Куликова. В новый час вступаем незамедлительно.
2: Смотри, смотри.
0: Радио.

Реклама. Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. НПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в НПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. НПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж НПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: При всем богатстве выбора товара проблема лишних трат нам не знакома. Мы знаем, куда ехать надо. За всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» средства от муравьев. Муравьед Супер 50 грамм 33 рубля. Шпагат джутовый 120 метров 52 рубля. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.com.

0: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: была группа «Фабрика». Не родись красивый, а счастливый. Ну, не знаю, говорят, красота спасет мир. Кто как говорит, в общем. Ну, а я вам расскажу, что говорят звезды на завтра, на 10 число. Гороскопчик уже подъехал. Пу-пуп!
1: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
0: Ну что, друзья, готовы? Тогда начнем!
2: Овен.
0: Завтра вам захочется одновременно и пуститься в авантюру, и обеспечить себе надежные тылы. И проведите этот день с семьей за городом.
2: Телец.
0: Завтра инициативы будут ожидать вас, а если вы пожелаете шевелиться, дело с места вообще не сдвинется. Никто вас подталкивать не будет.
2: Близнецы.
0: Итак, завтра вам трудно будет сохранить объективность. Слишком уж сильны будут бушующие в вашей душе порывы придушить вот кого-то, кто отчаянно мешает вам спокойно как бы жить.
2: Рак.
0: Друзья, соседи, родственники. Завтра все они будут удивлены. Вы откажетесь от привычного имиджа, ибо устали постоянно носить на улице улыбку и побудете самим собой.
2: Лев.
0: Вы должны изменить решение, принятое вами на днях. Обстоятельства переменились. Теперь вам придется действовать совсем иначе.
2: Дева.
0: Завтра не самый лучший день, чтобы пытаться избавиться от вредных привычек. Только измотаетесь, толку же не будет.
2: Весы.
0: Итак, завтра вам очень полезны будут физические нагрузки. Такого рода активность несколько охладит бушующий в вашей душе пламень и тем самым поуменьшит вероятность совершения необдуманных поступков.
2: Скорпион.
0: Не ограничивайте поле зрения лишь тем, что лежит перед вами. Иногда надо как бы и оглядываться, а нужно это делать.
2: Стрелец.
0: Итак, завтра к вам будут, вы знаете, относиться как к маленькому ребенку, абсолютно лишенному способности самостоятельно мыслить. С утра вас могут заставить надеть именно эту шапку, а вечером предмет типа электродрели или миксера в ваших руках может вызвать у окружающих настоящую истерику. Постарайтесь перенести это испытание спокойно.
2: Козерог.
0: Не всякому нравится ваша манера действий, знаете. Если вы желаете продолжать в том же духе, то как бы придется смириться с перспективой быть как бы подвергнутым

0: Ну, одиночество.
1: Водолей.
2: Итак, завтрашний день не для вас. Чем меньше вас будет видно и слышно, тем спокойнее он пройдет.
1: Рыбы.
2: Итак, рыбки, вы столь углубились в поисках совершенства, что можете остаться в одиночестве. Одинокий одиночка. Гороскоп был составлен сайтом ignio.com, ну а мы продолжаем смотреть и слушать радио, друзья.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие. Гороскоп.

0: 35, мужские по 149 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
5: Телефон рекламной службы 25-08.

0: хит на все времена.
1: И сегодня это «Токсик», песня американской певицы Бритни Спирс. Ее с 4-го студийного альбома. В общем, выпущена 12 января 2004 года. В общем, классная песня. Давайте вспомним ее и, может, подпоем.

0: Реклама. Кто искренне любит слово «рыбалка», тому на снасти средств не жалко. Не зря потратил деньги рыболов. Ждет его большой улов. В сети магазинов «Милый дом» спиннинг «Крокодил» от 879 рублей. Удилище «Болонское» «Принцесс» от 1099 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.
1: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
0: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8-800-222-66-07. ООО «ТК Город Торск», проспект Мира, 21. Угрен 115-565-801-83-39.

0: на Урале 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте.
4: Нихао, братья.
3: В связи с выполнением работ по реконструкции площади Гагарина в Орске, включая демонтаж и монтаж опоры и контактной сети с 16 по 23 июня, будет временно ограничено движение трамваев на следующих участках. От проспекта Мира до улицы Вокзальной, от остановки проспект Мира до остановки станция Орск, от проспекта Мира до улицы Чекасина, от остановки проспект Мира до остановки станция Никель. В апреле 2025 года в Оренбурге автомобиль врезался в бетонный блок на дороге, где проводили земляные работы без необходимых знаков и с нарушениями ГОСТа. Водитель получил значительные повреждения, а истец потребовал возместить ущерб, моральный вред и судебные издержки. Суд установил, что авария произошла из-за невыполнения подрядчиком норм безопасности. Но водитель также нарушил ПДД. Ответственность за ущерб разделили: 30% возместила организация, 70% водитель. Иск администрации города был отклонен, так как ответственность за ограждение лежит на подрядчике. Россияне в среднем тратят на покупки в интернете больше 27 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование ВЦИОМ. Чаще всего через интернет покупают одежду и обувь, товары для дома и мелкую бытовую технику. Также в список популярных онлайн-покупок входят путевки, железнодорожные и авиабилеты, электроника. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 26 копеек, 100 тенге 15 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 78 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
5: До свидания, все.
6: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
7: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
8: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
9: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
10: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
1: Новости.
11: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, Женя Куликов по-прежнему здесь, 20.05, местная студийная, поэтому давайте-ка будем набирать обороты. Эта неделя у нас, знаете, такая рабочая маленькая, поэтому будем потом отдыхать. А пока что слушаем и смотрим радио.
2: Смотри.

0: Барин Уржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое. Другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Милый, зима не за горами.
4: И что?
3: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
4: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
3: Да ты волшебник.
4: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик. Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орск, улица Краматорская, 9Б.
5: Внимание, внимание. Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
6: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио, смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

кстати, друзья, если вы вот думаете, что уже так у вас все плохо в жизни, нет, оказывается, есть еще хуже. Убегает полицейских нетрезвый водитель. В общем, он там ехал, в общем, в забор, в ограждение врезался и начал от полиции убегать. В болото прыгнул, а там аллигатор. Вот. И представляете, чего? Но мужчине не повезло. Вот, значит, притаился в болоте аллигатор, получил травмы обеих рук. И Виктор все-таки как бы спасся от рептилий и продолжил бегство. Понимаете, руки же ему только там укусили. Но через некоторое время был пойман полицией. Прежде всего, задержанного мужчину отвезли в больницу, где ему оказали помощь в связи с ранами. Вот так, понимаете, как хорошо. Вот как хорошо, что мы живем в России, где нету вот этих вот аллигаторов, мерзких каких-то огромных пауков, да и вообще всего то, что хочет вас сожрать или убить. Да. Но у нас здесь классно. Вот у нас, допустим, еще и на Смотри Радио новый трек вышел. Представляете? Ничего не знали, да? Вот давайте слушать.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
6: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
7: Супер открытие! Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
8: Телефон рекламной службы 25-08-07.
9: Взгляни на мир под другим углом.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Мия Бойко. Растаю как шоколад почему-то. Шоколад. Ну ладно, ну у Артикасти тоже были свои огрехи. Они там пели шоколада слажи. Ну ничего страшного. Ну в общем, друзья, вот они, ваши сообщения прилетели. Поэтому сейчас все вам зачитаю. Потому что читать я умею. Жители города Орска решительно осуждают происки природы и требуют прекращения дождей и установления жаркой летней погоды. Ура, товарищи! Ну да, да, конечно, ага. Да, привет из Североморска, 3, Альмира и Влад, красавцы. Также поздравляю сына Амира с днем рождения, написал нам Рушан. Вот это все сообщения на сегодня, на сейчас, в данный момент. Поэтому давайте-ка дальше будем смотреть и слушать радио.
1: Смотри радио.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск. Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Знает наш адрес каждый городожитель. Без покупок от нас уходят редко. Даже нужен бассейн, если очиститель. И нужна антимоскитная сетка. В сети магазинов «Милый дом» дезинфицирующее средство для бассейнов перекись водорода 5 литров 599 рублей. Дверная антимоскитная сетка 100 на 210 сантиметров 159 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Ну и расскажи немного о погоде. Сейчас в Орске плюс 22 градуса, ночью будет плюс 14. В Оренбурге сейчас плюс 23, ночью будет плюс 18. В Ясном сейчас плюс 20, ночью будет плюс 15. А в Кунтке-Медногорске плюс 21, ночью будет плюс 15. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.
6: Все оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Урале 21 час. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Тирли-тирли-тирли-бом, и в студии Евгений Куликов. Да, еще буду целый час с вами здесь, да? Друзья, почему бы и нет? Вечер проводим позитивно, музыкально и, конечно, ну, давайте феерично. Погнали.
2: Смотри, смотри.

0: несколько лидеров Хит-Мьюзик-Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит-Мьюзик-Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели, и на третьем месте у нас был Ибен с треком «Hollow». На втором был Holy Flame и его «Тону». А лидерами хит-мьюзик-чарта были Алоха и Иллениум с треком «To the Moon».
0: Заходи на сайт orsk.ru или смотри.радио. И во вкладке «Хит-мьюзик-чарт» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. У «Авангард», УГРН 114-565-802-96-15.
3: Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
4: Алло, а можно такси к школе?
6: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
7: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
8: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
9: Категория 16+.
10: Включи новое окно в своем доме.
0: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, гороскоп на завтра, на 10 июня. Уже готов? Погнали!
2: Овен.
1: Завтра вам захочется одновременно и пуститься в авантюру, и обеспечить себе надежные тылы. Проведите этот день с семьей за городом.
2: Телец.
1: Итак, завтра инициативы будут ожидать от вас. Да, и если вы не пожелаете шевелиться, дело с места не сдвинется.
2: Близнецы.
1: Итак, завтра вам трудно будет сохранить объективность, но слишком уж сильны будут бушующие в вашей душе порывы придушить кого-то.
2: Рак.
1: Итак, раки, друзья, вот соседи, родственники, на завтра они будут все удивлены. Вы откажетесь от привычного имиджа, ибо устали постоянно носить на лице улыбку, и побудьте самим собой.
2: Лев.
1: Итак, львы, вы должны изменить решение, принятое вами на днях. Обстоятельства переменились. Теперь вам придется действовать совсем иначе.
2: Дева.
1: Завтра не самый лучший день, чтобы пытаться избавиться от вредных привычек. Только измотаетесь, толк уже не будет.
2: Весы.
1: Итак, весы, завтра вам очень полезны будут физические нагрузки. И такого рода активность несколько охладит бушующие в вашей душе пламень. И тем самым поуменьшит вероятность совершения необдуманных поступков.
2: Скорпион.
1: Итак, не ограничивайте поле зрения лишь тем, что лежит перед вами. Иногда надобно и оглядываться, ну...
2: Стрелец.
1: Итак, стрельцы, вот завтра вам будут относиться как к маленькому ребенку, абсолютно лишенному способности самостоятельно мыслить. А с утра вас могут заставить надеть вот именно вот эту кепку. Угу. А вечером предмет типа электродрели или миксера в ваших руках может вызвать у окружающих настоящую истерику.
2: Козерог.
1: Итак, козероги, не всякому нравятся ваши манеры действий. Если вы желаете продолжить в том же духе, придется смириться с перспективой быть подвергнутым как бы одиночеству.
2: Водолей.
1: Завтрашний день вообще не для вас. А чем меньше вас будет видно и слышно, тем спокойнее он пройдет.
2: Рыбы.
1: Вы сколь углубились вы вообще, знаете, в поисках совершенства? Что можете вообще остаться в одиночестве? Одинокий одиночка. Замок одиночества. Гороскоп был составлен сайтом igneo.com. А мы продолжаем смотреть и слушать радио.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Арт-букет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. О, Афина.
4: Вентилятор дует легким бризом, доставляя радость от прохлады. Покупку его не считайте капризом. Вентилятору в доме все будут рады. В сети магазинов «Милый дом». Вентилятор напольный в ассортименте 1299 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

Ну что, друзья, мы продолжаем. И сегодня поздравления летят нашему начальнику, да? Начальнику нашему любимому. Поздравляем все Евразии. Вот, подарок с нас красивый. Да? Надеюсь, понравился. Вот, ну что ж, друзья, еще вот что тут интересного. Жители города Орска, говорит, жалуются на погоду. Ну ничего, никто не жалуется. Нормально, мы еще вспомним вот эти вот дождливые вечерочки. Поэтому, когда будет вот жарень. Вот и все. Поэтому вот еще привет передают Анастасии, говорит, поставьте мне серебро, пожалуйста. А кто-то вот заказывал елку. Давайте вот и серебро, и елку, да? Давайте. Ага.

0: где можно вкусно отдохнуть всей семьей. Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
1: Где купить удобные кроссовки? В Мегарай. Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта, прогулок и путешествий. Мегарай. Выгодно кроссовки покупай.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Тем временем в Орске плюс 19 градусов. Ночью будет плюс 14. В Оренбурге сейчас плюс 20. Ночью будет плюс 18. А в Ясном сейчас плюс 19. Ночью будет плюс 15. А в Кондаке-Медногорске плюс 20. Ночью будет плюс 15. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: Урале 22 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: А вот интересный факт. Ученые изобрели таблетку, которая берет и вот что-то плохое у вас в памяти и стирает воспоминания, да. Моему, вообще, мне кажется, ну, мне понадобилась такая. Ну что ж, друзья, давайте-ка мы в новый час влетаем, смотрим радио вместе.
2: Смотри.

0: Реклама. Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
1: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
2: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: на все времена.
1: Ну что, друзья, сегодня это песня «Птица» диджея Смэша. В общем, вышла в альбоме 23 в 2011 году. Давайте послушаем, вспомним. Замечательная композиция, можно подпевать.

Реклама. Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в милый дом. Скидки на самое нужное в нем.

0: Телевидение «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
1: Телефон рекламной службы 250807.
2: Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: нам твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: свежая музыка здесь, на Смотри Радио. Да, друзья, вот такая бодрящая, классная. И которая, вы знаете, вот напоминает о том, что эта неделя будет не такая уж длинная. Угу. Но почему-то я работаю почти все дни. Ладно, ну что ж, вот они, сообщения прилетели. Сейчас все зачитаю. Передаем привет нашим бабушкам и дедушкам от семьи Лебедянских. Всем добра. Вот так вот. И вам тоже огромный привет. И вашим бабушкам. Всем-всем-всем. Добра, счастья и, конечно же, музыки. Вот Егор Крид, Артик и Асти, Карма. Вот не делайте ничего плохого. Не, это вернется.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Ну что ж, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 17 градусов, ночью будет плюс 14, да. А в Оренбурге сейчас 20, ночью будет плюс 18. В Ясном плюс 17, ночью будет плюс 15. Ну и в Кумутке и Медногорске тоже ночью будет плюс 15. Информацию предоставил сайт pagoda.orsk.ru.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей – за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.
5: Все оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

еще один день пролетает, друзья, но музыка не стоит на месте, она будет, будет всю ночь играть здесь. Вы можете смотреть и слушать радио, да. Ну, а Жень Куликов был, ушел, пока.

0: Далее 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Реклама.
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: «Смотри радио». «Смотри жизнь».
7: Подробности на «Смотри.радио».

0: Реклама. Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах Милый дом. Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы

0: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
1: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
2: Эксклюзивно, невероятно, зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260.
3: Для лиц старше 16 лет.

0: Урале полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах Милый дом. Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

Either you're mine or you're not. Maybe

0: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО «ТК Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115 565 801 83 39.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь.
4: Подробности на смотри.радио.

0: дома. Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах Милый дом. Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Акции действуют с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 8 35 37 210 260. Без возрастных ограничений.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 3 часа. Это радио.
1: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
2: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец консультант.

0: Сделай лето ярче. Вы слушаете радиоканал ХИТ. Регистрационный номер Л-номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов. Это радио ХИТ.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Все началось с идеи, и люди погрузились